Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

00. Ну, сколько бы на ваших часах не было, страна у нас огромная, часовых поясов много. Самое главное, чтобы в это время вам было хорошо и на душе тепло и спокойно. Надеюсь, что музыка на волне любимого авторадио сопутствует и помогает это сделать. Зовут меня Олег Пивунов. Всем еще раз здравствуйте, друзья. Движемся только вперед и, конечно, остаемся на волне любимой радиостанции.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Движение, безусловно, жизни, люди, которые активны, они добиваются большего, это уже доказано. Но, тем не менее, паузы, маленькие, приятные, музыкальные, я бы даже сказал, делать обязательно нужно. И делать это нужно, конечно же, под звуки Авторадио. Привет, страна, зовут меня Олег Пивунов, надеюсь, у вас все хорошо. По крайней мере, я искренне вам этого желаю. Ловите лучи добра и продолжаем двигаться только вперед по музыкальному эфиру любимого Авторадио.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

возможно, забыты трудности, какие бы ни встречались. И теперь у вас есть время для себя, для отдыха. И делать это, конечно, лучше под отличную музыку, которая в режиме нон-стоп звучит на волне любимого авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

А наш музыкальный спектакль не то, что не заканчивается, он только начинается. Доброго часа, здравствуйте, друзья, это Авторадио. Музыки будет много, еще больше, так что уже можно прибавлять. Время позволяет приемники чуть погромче и встречать этот день вместе с нами. Зовут меня Олег Иванов, страна «Привет».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
1: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
2: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
1: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
1: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
5: 58 88 88.

0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.
5: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Беспилотники атаковали гражданские объекты на Кубани. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: При атаке беспилотников на Кубань погибли 2 человека, еще 2 пострадали. Обломки дрона упали на территории железнодорожной станции Афипская. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. В одном из них начался пожар. Возгорание произошло и на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Последствия ликвидируют пожарные и оперативные службы.
0: Про санкции.
2: Кая Каллас хочет усилить санкции против России осенью. Глава евродипломатии рассказала, что совместно с коалицией желающих она обсудила усиление ограничений, поддержку Украины на зимний период и давление на Москву. Ранее Каллас говорила, что осенью Россию ждут самые масштабные санкции с 2022 года. Глава евродипломатии заявила, что число подсанкционных российских граждан компании и организаций может вырасти на треть. При этом она не раскрыла содержание ограничений. Москва считает санкции незаконными и требует их отменить.
0: Про ограничения.
2: В День знаний 1 сентября в 60 российских регионах будут действовать ограничения на продажу спиртных напитков. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на региональные законодательные акты. Сейчас в России действует запрет на продажу алкоголя с 23 часов до 8 утра по местному времени. Ограничения на розничную продажу спиртного в определенные дни регионы устанавливают самостоятельно, принимая специальные законы или подзаконные акты. Ограничения 1 сентября в этом году ввели, в частности, в Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях. Также запреты действуют в Еврейской автономной области, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Севастополе.
0: Про предупреждение.
2: Оказавшиеся этим летом у европейских берегов Физалии, также известные как португальские кораблики, могут представлять реальную угрозу для купающихся и быть опаснее медуз. Об этом РИА Новости рассказал биолог французского океанариума. Ранее издание Financial Times сообщило, что похожие на медуз физалии в последнее время в больших количествах появились на Атлантическом побережье во Франции и Испании, успев ужалить более 1000 человек за 2 недели. Эти существа опасны для человека, они гораздо опаснее медуз, отмечают эксперты. По их словам, физали могут вызвать серьезные ожоги с покраснениями. Ну а если у человека повышенная чувствительность, то не исключен летальный исход.
0: Про природу.
2: Средняя температура поверхности Мирового океана при замере 22 августа достигла 21,1 градуса Цельсия. Это самое высокое значение 1979 года, когда для этих целей стали использовать спутники. Об этом рассказали в службе дистанционного зондирования и картографирования Земли Коперникус. Предыдущий рекорд держался с марта 2024 года. Эксперты отмечают, что по мере роста температуры океана риски для морских экосистем и прибрежных населенных пунктов будут расти. Официальный курс доллара 80.

0: Ой-ой-ой. Здравствуйте, коллеги.
1: Здравствуйте, коллега.
0: Здравствуйте, приветы. Все услышали? Мы здесь. Здравствуйте. Здесь Иван Броневой.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Денис Курочкин.
0: Коллега, приятно вас видеть.
1: Исключительно взаимно, коллега.
0: Здравствуйте. Такой вы счастливый. Как будто весь интернет до конца досмотрели.
1: Чуть-чуть там осталось, но на пару часов.
0: Ладно, друзья, 7 утра на часах. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Начинаем новый день. Привет всем, кто уже нашел в себе силы сползти с кроватки или кто пытается включиться в рабочий ритм. Главный плюс сегодняшнего дня – это то, что понедельник позади, да, как-то первый шок от начала рабочей недели, все уже прошел, значит, организм наконец-то может, ну, как-то вспомнить, как нужно функционировать. Так что выдыхаем, улыбаемся, начинаем окончательно просыпаться, ну и, разумеется, встречать очередной день вместе с нами. В ближайший час обойдемся, как всегда, без лишней раскачки. Давайте посмотрим на то, что нам сегодня ожидает. Ожидает нас сегодня драйв-чат буквально через несколько минут. Традиционная история, но все-таки очень хочется, чтобы вы как-то дали о себе знать. Давайте посмотрим. 915-459-2020. Уже пишет. Доброе утро. Класс. Если еще и локацию укажете, откуда вы и где вы. Вообще будет волшебно.
1: Ну, можно картинки прикреплять.
0: Да, можно.
1: Нам приятно.
0: Из чата семейного как будто вы нас выкинули. Где вот эти старые добрые солнечные кружечки с чаем и цветочки с ромашками. Тоже это ждем и тоже это принимаем. Давайте. Мобильный под рукой. Музыку мы сейчас вам поставим. Классную, интересную. Ну и, соответственно, потом перейдем к общению, которое будет длиться аж целых 3 часа. Подарки тоже будут. Не переживайте.
1: Поехали.
0: Да.
1: Давай, наш фирменный вот это. Окей.
0: Окей, let's go!
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Доброе утро еще раз. Страна, 7 часов и 8 минут на столичных. Это драйв-шоу «Поехали». С нами вы почувствуете себя в комфорте. Но сейчас еще чуть-чуть раскачаемся, и там будет уже бизнес, и премиум. В общем, все нормально. И водичку предложим. Давайте перейдем к драйв-чату. Мы его открываем. Аналитики сферы услуг опубликовали забавную статистику. Оказывается, почти 35% клиентов, это вот мы в них, наверное, входим, регулярно вступают в мелкие конфликты из своих личных привычек. Ну, с сервисом, так скажем. Угу. А поводом для нашего обсуждения сегодня стала одна очень предприимчивая пассажирочка, которая перед поездкой буквально, ну, таксисту личный райдер выкатила. Девушка потребовала определенную температуру в салоне, да, не ниже 21 градуса, идеальное молчание водителя, ну, так вот,

0: конкретную музыку в плейлисте, также в списке не разговаривать с пассажиром, ехать строго по маршруту навигатора, никаких коротких путей, не смотреть в зеркало заднего вида для пассажира, если попали в пробку, не выезжать и не выражать недовольство, сохранив позитив. Правда, как и для чего? Багаж не помогать загрузить и не предлагать помощь. В принципе, уже могла бы и сама дойти. А по приезду не открывать дверь и не прощаться.
1: Ну, это, я надеюсь, премиум какой-то был? Ну, стандарт, тариф?
0: Не знаю, я вот не вглядывался. Я просто перечитал то, что сам водитель сфотографировал и выложил.
1: Портянка, да? Нормальная.
0: Да, там читать, и это только первая страничка, их целых три. Так вот, ребят, давайте сегодня поговорим на тему, а у вас есть какие-нибудь жесткие пунктики, капризы или требования, когда вы вот заказываете, возможно, такси, приходите в ресторан или ждете доставку еды, вдруг вот написано, привезет там курьер через 15 минут, в 19.50, а вы в 19.51 уже звоните. Во всевозможные службы начинайте требовать компенсации, и где он, этот человек? Вот вы за свои деньги будете требовать абсолютного идеала, так скажем, идеального сервиса? Или же все-таки вы, ну, чуть-чуть, ну да, задерживается, ну да, не тот стол меня посадили, спокойно к этому относитесь?
1: Ну, тут зависит от обстоятельств, конечно, но честно, вот эта история с курьером у меня была недавно буквально в одном крупном этом сервисе доставки, заказал и отдельной статьей прямо оплатил вот здесь 300 рублей за экспресс-доставку. Mm-hmm. В итоге привезли не в течение часа, как было по условиям экспресс, а в течение 2 с лишним часов. Ну, я реально ждал, потому что уже там за полночь перевалило, сижу, жду. Жду. Ну и в итоге, пока переписывался, мне сказали, нет, курьер задержался. Курьера встретил, курьер говорит, я вот тут разговаривал с коллегой.
0: А зачем тогда оплачивал, да, собственно?
1: Да.
0: Ну, вот об этом сегодня и поговорим. Пишите свои райдеры, звездочки вы наши, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Собственно, все уже открыто, готово. Впереди нас ожидает с вами встреча с шеф-поваром. Разберем одну из топовых интересных тем. Это, кстати, тренд еще завели наши бабушки, прабабушки.
1: Ну да.
0: Я думаю, да. О чем идет речь, узнаете через пару минут. Не прозевайте, как и поговорим, что делать с системой охраны дома. Как ее завести все-таки в дом, чтобы она охраняла. Ну, все-таки уже, извините меня, сентябрь на носу.
1: Ну, уже пора консервировать дом дачный.
0: А может быть, наоборот, те, кто уезжает только в отпуск, бывают такие.
1: Тоже это квартира, например.
0: Тоже разберемся, ребята, так что давайте, включайтесь в новый день вместе с нами. Это драйв-шоу, поехали, вперед!
2: Поехали! Драйв-шоу!

0: шоу.
1: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Броневой. Это на Авторадио.
2: Прекрасная Зиверт отметилась в эфире драйв-шоу «Поехали», у которой, кстати, в тему драйв-чата райдер, да, что она говорит, чтобы точно было. Это вот, помнишь, мы спрашивали у нее даже стейк из фламинго. Но оказалось, что это неправда, это специально для того, чтобы проверить внимательность организаторов.
3: Ну, кстати, хороший лайфхак.
2: Да, да. Но да ладно, перейдем теперь к теме, которую мы с вами, друзья, хотели обсудить. Это с нашим шеф-поваром, прекрасным человеком, который знает, что из одной рыбы называется как суп?
4: Ну, уха.
2: А из пяти?
4: Ух,
2: уха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот так вот, это его разработка. Владислав Яблонский, шеф-повар, невероятный, классный, знает много лайфхаков. Прямо сейчас, кстати, с ним и пообщаемся. Будьте внимательны, тема актуальна.
1: Съешь меня. Съешь меня. Поехали.
4: Доброе утро, Влад.
5: Доброе утро, друзья. Рад, что вы меня снова позвали. Сегодня у нас будут лайфхаки по хранению продуктов и заморозки.
2: Ой, это, кстати, неплохо.
5: Итак, вы все понимаете, что продукты можно замораживать, причем практически все, даже супы. Но если
4: я
5: вы...
4: делаю так.
5: Да, если вы заморозите правильно, то, соответственно, после разморозки вы не так много потеряете полезных веществ. И...
2: Можно я расскажу, как я делаю, ты скажешь, правильно ты или нет?
5: Давай.
2: Значит, варим мы куриный бульон, но обычный просто, для того, чтобы он всегда был, потому что куриный бульон, ты сам знаешь, и все, наверное, знают, его добавляют много и везде, во все блюда.
5: Даже в овощной суп.
2: Да, практически. Соответственно, я его просто варю очень долго, чтобы он был концентрированный, мощный. Потом разливаю в пластиковые стаканчики обычные. И все, и убираю в морозилку.
5: Шикарно. Главное, стаканчики желательно накрыть чем-нибудь, хотя бы пищевой пленочкой.
2: Ну да, так и делаю. Потом я его разрезал. Единственное, что, знаешь, в чем проблема? Как его потом размораживать? Его нужно в сотейник или в микроволновку, потому что там же все равно остается, ну, чуть-чуть воды появляется. В бульоне он не такой уже мощный.
5: Я обычно это делаю в сотейнике на слабом огне. Угу. Ну, не чтобы оно прям кипело, а прям слабый-слабый огонек. И в течение, в принципе, 10 минут он успевает растаять, и можно его использовать. Друзья, что я рекомендую в плане хранения заморозки продуктов? Если у вас дома нету портативного вакууматора, хотя сейчас он, в принципе, не такой дорогой, его легко можно приобрести, купите обычные zip-пакеты, в них вкладывайте, ну, допустим, стейк, да? Возьмем стейк. Отрезали стейк, положили в zip-пакет, и нам нужно максимально избавить zip-пакет от воздуха. Делаем портативный вакууматор с помощью кастрюли и воды. Мы в кастрюлю набираем воду, опускаем туда zip-пакет, весь воздух выходит, мы закрываем zip-пакет, и у нас получается, что мы избавились от лишнего воздуха. Также по этому же сценарию можно и замораживать овощи. Но я как профессионал рекомендую все зеленые овощи обязательно перед заморозкой бланшировать. Это набираем мы кастрюльку с водой, немного соли туда. Да, туда бросаем, допустим, спаржи или брокколи, да? После этого достали и прям в холодную воду.
2: А для чего?
5: Это чтобы сохранить цвет, чтобы он ярко-зеленый остался, а не болотного цвета стал после разморозки и приготовления.
2: Типа вот. Шоковая заморозка.
5: Да, но это относится только к зеленым видам. То есть зеленый болгарский перец,
2: морковка,
5: брокколи. Ну, там ничего не изменится, поэтому можно так не делать. Соответственно, овощи желательно хранить отдельно от мяса и рыбы. Вообще, лучше всего расположить в холодильнике так. Верхняя полка у вас то, что меньше всего подвержено капанию или еще чему-нибудь. Это овощи и фрукты. Вторая полка, средняя, у нас чаще всего используется под мясо, что-нибудь мясное, куриное. И самый важный момент. После замораживания продуктов, когда они вам понадобились, их нужно правильно дефростировать. Всегда размораживать лучше всего, это рекомендуют и санэпидемстанция, и другие организации, размораживать в холодильнике. То есть
2: просто
5: вечером перед сном, да, мясо вы положили в тарелочку и в холодильник поставили. Во-первых, не будет бактерий, там более-менее безопасная зона. До утра это все растает, это все проверено.
2: Ну что, спасибо. Напомню, с нами был император морозилки, шеф-повар ресторана «Необыкновенный» Влад Яблонский. Спасибо тебе.
1: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на campageta.t2.ru.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Да вы заработали.
12: Что?
11: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
15: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск и выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
2: Авторадио.

0: поехали!
1: Так, вот мы подъехали к первому выпуску драйв-чата, где, еще раз напомню, сегодня мы обсуждаем, какую самую странную или жесткую претензию вы предъявляете сервису. Ну, просто потому, что я плачу, сделайте как надо. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК, все доступно, открыто, так что ждем ваших сообщений, ваших райдеров. Ну, вдруг, может быть, и для себя что-то отметим. Итак, поехали.
0: Драйв-чат. Поехали!
1: Доброе утро! Ребята, работаю официантом в хорошем ресторане. По секрету скажу, что у нас есть постоянный клиент, который каждый раз требует, чтобы его суп приносили строго определенной температуры. Я первое время реально ходил на кухню со специальным вот этим кулинарным термометром, которым, знаешь, мясо там измеряет, еще что-то. Ну, я так понял, что это он. И замерял, пока меня просто с кухни не послали. Ну, то все. Это я понимаю пунктик у человека. Причем он каждый раз понимает, если температура не та.
2: Екатерина пишет: если что-то не так должно быть, сначала спокойно спрошу, попытаюсь урегулировать вопрос, так сказать, в адекватном формате. Обычно этим все заканчивается. Был, кстати, случай. Доставщик прямо на моих глазах подскользнулся и так упал, что было его очень жалко. И неважно было, что в коробке была уже не моя пицца, а каша.
1: Каша.
2: Бывает. Но без претензий, видишь?
1: Так, привет, ребят. В тему про то, что вы говорите про курьера. У меня есть свой пунктик доставки еды. Панически не люблю, когда курьеры передают мне пакет в руки. Мне кажется, что на перчатках миллион бактерий, и поэтому я всегда в комментариях пишу: оставьте либо на полу. У меня специально есть такая, знаешь, вот пластиковая тара.
2: Угу.
1: Ну вот, как обувь.
2: Как, да, корыться такое.
1: Когда обувь выбираешь, да, вот у двери. Или же повесьте, пожалуйста, все это на ручку дверную. Давно все, ну, домашние смеются, но вот такой вот у меня есть пунктик. Алена.
2: Ну а что страшного, мне кажется, абсолютно нормально. Марина написала: я, говорит, человек не конфликтный, но был один случай в кафе. Значит, заказала себе обед. Суп принесли быстро, а вот второе блюдо не приносят. Причем долго, я ждала-ждала, потом не выдержала. Обратилась к официанту, оказалось, что он про меня просто забыл. Конечно, сильно ругаться я не стала и согласилась на компенсацию в виде бесплатного обеда.
1: Так, Александр пишет, что меня вот, например, вот из категории сервис, да, очень не люблю, когда заходишь в бутик или на рынок, как у нее прям, видишь,
2: или... Соседняя дверь буквально.
1: Сегодня я пойду по мрамору или поставлю на картонке. Так в итоге, продавцы дышат тебе в затылок с просьбами вам подсказать, вам помочь, вам подсказать. Она, ну, дальше цитата: да нет, надо будет сама спрошу. Ну, по всей видимости, раздражает, и сразу после этого человек покидает данное помещение. Ну, и это тоже бывает. Бывает.
2: Нет, правда.
1: Так, давайте, может, еще одну успеем?
2: Ну, давай, давай.
1: Окей. Коротенькая. Значит, я человек сам неприхотливый, и когда еду в такси, ну, музыка играет, ну и пусть играет, вообще абсолютно все равно. Ну, привез курьер холодную пиццу. Ну, ничего, у меня микроволновка есть, разогрею. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить свои нервы на ругань из-за неправильного сервиса. Будьте проще.
2: Тоже хорошая позиция.
1: Валера.
2: Имеет место. Валера молодец. Валера познал эту жизнь до конца.
1: Санкт-Петербург. Вот. Спокойный.
2: В ожидании заказа просто стоит, смотрит на небо.
1: Да, все это из-за магния. Так, пишите еще, друзья, 915-459-2020, как у вас дела обстоят с этим сервисом. Да, вы за свои деньги требуете абсолютного идеала до последней вот точечки запятой. Или вы люди неприхотливые, вот опять же, как из Санкт-Петербурга наш слушатель. Ждем, пишите.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня небольшой дождь до 18 градусов, северо-западный ветер 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, местами ливневые, ночью до 12 тепла, днем до плюс 19. Авторадио, движение только вперед. Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку. Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите. Новая «Волга» уже в Автоград. И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
0: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14. Телефон 8-48-42-5-2-6. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
3: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: На Авторадио.
1: А как в песне «Лето», но оно, правда, уже подходит к концу, финиширует. На дачу или за город мы будем выезжать уже достаточно не так часто, как сейчас. Да и плюс еще и учебный сезон начинается. 1 сентября тоже не за горами, поэтому нужно позаботиться не только о том, что купили ли все ручки и учебники, но и о том, чтобы сохранить и было в безопасности ваша недвижка как раз, да? По этому поводу мы решили поговорить как раз и узнать, что там за охранные системы, как и какими можно воспользоваться, сколько они стоят, сколько вообще это ежемесячного обслуживания.
2: Можно ли на этом сэкономить?
1: У профессионала, да, чтобы чувствовать себя комфортно.
3: Генеральный директор частного охранного предприятия АКМ Security Алексей Щедрин.
4: Деньги есть. Поехали.
5: Алексей, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Так, вы как спец, человек, который разбирается, даже мимо муха не пролетит. Скажите, пожалуйста, какие сейчас на рынке представлены системы охраны для дома? Ну, давайте сразу еще и квартиры, и дачи пробежимся. Потому что многие просто ставят маленькую видеокамеру и через приложение смотрят. Как-то она помогает в этом деле или есть что-то мощное?
7: Действительно, вот как вы сказали, там кто-то ставит себе видеокамеру и смотрит. Ну, это неудобно. Вы не будете смотреть видеокамеру всю ночь или целый день, или там весь отпуск свой. И даже если кто-то захочет проникнуть в вашу квартиру, вы об этом сможете узнать, скорее всего, постфактум. Есть системы, скажем так, автономные, так сказать, вы ставите себе сигнализацию в квартиру с датчиками движения, может быть, с датчиками открытия двери, и уведомление о проникновении несанкционированным приходит к вам, ну, например, на телефон. Соответственно, там это будет или звонок, система вам позвонит, или смс пришлет, а может быть и то, но вам нужно будет реагировать. То есть вы будете как бы принимать решение, что дальше делать. Но вы можете быть далеко, можете спать в этот момент. Соответственно, если кто-то вот залез в вашу квартиру, вам нужно будет куда-то звонить, я не знаю, там, соседу, в полицию.
6: Ну, в полицию.
7: И так далее. Конечно, это неудобно. Ну, а полиция сможет быстро не отреагировать. Это хорошо, если вы находитесь в каком-то крупном населенном пункте. А если нет, то полиция может ехать час, к сожалению. Бывает и дольше. Тогда в этом случае, конечно, рекомендуется ставить системы, подключенные к пультам централизованного наблюдения или частных охранных предприятий, или Росгвардии. В этом случае уже не вы, а непосредственно дежурный оперативный принимает тревожный сигнал с вашей квартиры.
6: На пульт.
7: Или с вашего дома на свой пульт, да. По алгоритму отрабатывает, то есть вам звонит, скажем, спрашивает, вы, как бы это, может быть, вы случайно, ну, забыли ее снять. Если, например, вы не в курсе, или вы, например, трубку не берете, да, тогда автоматически туда высылается экипаж, приезжает он, так сказать, встает под дверь и дожидается того момента, как вы выйдете на связь, или будет понятно, что все-таки это, наверное, там форточку ветром открыло.
5: Слушайте, ну а если вернемся опять же к гаджетам, есть какие-нибудь, возможно, бюджетные решения, которые вот, ну, хотя бы для успокоения души могут...
7: Ну, самое бюджетное решение — это датчик открытия двери, там, встроенный сим-картой, там, буквально, там, несколько тысяч рублей, там, тариф вот минимальный, чтобы была возможность у этой сим-карты там вам позвонить или прислать вам смс-сообщение. Ну и, в принципе, ваши расходы, все. Конечно, у частных охранных предприятий и у Росгвардии, конечно, там подороже абонентская плата.
5: Узнали, в курсе. Теперь, друзья, запоминайте, кто нам все об этом рассказал.
3: Генеральный директор частного охранного предприятия АКМ Security Алексей Щедрин.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
4: Реклама.
8: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
9: Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
10: Вот что значит настоящий верный друг.
8: G-Energy. Значит, настоящий друг.
11: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют курс на прибыль. Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. Курс на прибыль. На Авторадио. ПАО «Сбербанк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
15: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
16: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
17: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
19: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
20: О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-4980. 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление по Украине. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Только 50 из 193 стран-членов ООН поддержали заявление с осуждением действий России на Украине. Соединенные Штаты к документу не присоединились, сообщает ТАСС. Заявление зачитал глава МИД Дании. Помимо его страны, документ поддержали 49 государств и делегаций Евросоюза. Основу подписантов составили европейские страны и другие союзники Запада. Они призвали Россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. В ходе заседания Совбез ООН по Украине постпред России Василий Небензя заявил, что украинские власти, не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, окончательно скатились к откровенному террору против мирного населения. В свою очередь, постпред США при ООН сообщил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Он также призвал Москву и Киев вернуться за стол переговоров.
3: Про Дальний Восток.
2: Дворы, дачи и дороги, подтопленные в 23 населенных пунктах Хабаровского края, за паводка на Амуре, Уссури и Малых реках. Об этом сообщили в МЧС региона. Вместе с прохождением паводков по Амуру, Уссури и Малым рекам на ежедневном контроле спасателей. Ликвидация последствий ливней, особенно в южных районах. Так, из-за прошедших дождей в районе имени Лазо размыло проезд на дороге поселок Сидима, Золотой поселок, поселок Сукпай. Кроме этого, из-за разлива малых рек и ручьев вода зашла на 6 дворов в поселениях Сита и Обор. В Вяземском районе сохраняется подтопление на 14 дворах в селе Кукелево. В населенных пунктах по течению Амура обстановка относительно стабильная, отметили в МЧС.
3: Про медицину.
2: С 1 сентября в России вступают в силу новые правила предоставления платных медуслуг. Теперь договор на их оказание можно будет заключать дистанционно не только через сайт клиники, но и через мобильное приложение, а также через платформу МАКС. Кроме того, изменится требование к содержанию договора на платные медицинские услуги. Пациентам, получающим анонимные услуги, не потребуется предоставлять паспортные данные в договоре. Платные услуги, включая отдельные консультации или вмешательства, будут предоставляться по запросу потребителя. Запрос должен быть оформлен в виде письменного согласия. Утвержденные правила будут действовать до 1 сентября 2031 года, пишет газета.ру.
3: Про образование.
2: Минпросвещение приступило к разработке обновленного федерального государственного образовательного стандарта для школьников 5-9 классов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости. По словам министра, задача ведомства четко определить личностные и предметные результаты, выстроить межпредметные связи, а также обеспечить согласованность всех вносимых изменений. Документ должен ясно показать, чему именно предстоит научиться детям и как связаны между собой разные школьные дисциплины. Официальный курс доллара 83 рубля 29 копеек. Курс евро 97 рублей 44 копейки. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 29 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 58 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед! Драйв-шоу.
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали!
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
5: Так, ребята, у нас очень-очень жесткий тайминг. Мы должны все успеть в этом часе, потому что планов действительно большое количество. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
5: В этом часе с вами встретимся не только в драйв-чате, где обсуждаем, какие у вас есть жесткие капризы и пунктики при оказании услуг в ваш адрес, но еще и в игре «Хьюстон» у нас проблемы, где задача будет, конечно же, продемонстрировать свою мощь легких и голос, а также, друзья, есть возможность у вас выиграть большую сумму денег.
1: 20 ты 20.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: И они обязательно у кого-то сбудутся, ребята. Но сбудутся, разумеется, у тех, кто в игру вступил. А вступить в нее может абсолютно каждый, даже прямо сейчас, потому что это займет у вас от силы 2 минутки. А время есть, есть, потому что 10 сентября случится у нас третий суперфинал игры, где одного из вас точно удачу поцелует прям, мне кажется, в губы.
2: И крепко так.
1: Да, потому что жизнь поменяется кардинально. Все, что для этого нужно, ребята, это, конечно же, слушать эфир внимательно и прямо сейчас в игру вступить.
3: Да, заходите на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, описываете свою мечту и дальше слушайте наш эфир. Ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Ну а далее мы уже с вами общаемся. Разговариваем. Ну, естественно, если мы слышим гимн Авторадио, 3000 рублей сразу ваши. А если вы назовете еще и песню, которая играла перед игровым эпизодом, то сумма в 29 тысяч увеличит ваш общий объем в кошельке. Ну и, кстати, наш генеральный партнер игры, Озонбанк, эту сумму удвоит, а это уже 58 тысяч рублей. Это сумма крупная. Вот так вот во вторник, просто наслаждаясь музыкой, отличным началом дня, 58 тысяч рублей заработает. Где это видано?
3: Только здесь.
1: Только в эфире Авторадио. Поэтому давайте перейдем к делу, останавливаем нашу радиорулетку.
3: И видим номер, который она выбрала. Заканчивается он на 3161. Принадлежит он Елене из Томской области. Пишет она следующее, буквально коротко. «Хочу побывать на Бали». Понимаешь? Давай позвоним, поговорим. Может быть, конкретно есть пожелание. Отель, может быть, конкретно она рассматривает. Звоним ей. Набрали. 3161, префикс 913. Гимн Авторадио нужен? Ну нет, к сожалению, нет гимна Авторадио. Слышим только гудки. Это значит, что даже 3000 мы отдать Елене не можем.
1: Но хотелось бы, конечно, с ней пообщаться и узнать побольше подробностей. Все-таки Бали — это такой остров, извините меня, где говорят, что мечты исполняются, люди себя там вновь как-то обретают и находят. И там есть и от маленьких деревушек до отдельных вилл, извините меня, которые достигают в сутки там до 50 или 100 тысяч. А есть и пакетные туры. Ну, короче, надо было бы побольше подробностей. Ну, подробностей хочется. Кстати, если вы сейчас это впервые услышали каким-то чудом и в игру вступаете, распишите поподробнее, ребята. Нам бы хотелось бы точно понимать, какую конкретную мечту нам исполнять, правильно? Вот так. Вдруг именно вам удача улыбнется 10 сентября, и вы станете покорителем третьего суперфинала игры. Много

0: денег на авторадио. Но, опять же, стоит напомнить, что если вы все это хотите получить, нужно проверять, установлен ли у вас гимн авторадио или нет. Если нет, то будет как сейчас. И не трешки, и не разговора, только грустное лицо Ивана Броневого.
1: Ты, можно сказать, радуешься прям за него.
0: Ну, нет, хотелось бы, конечно, услышать счастливое вау, но, возможно, это случится в следующем игровом эпизоде.
1: Да, ну или точно случится в дополнительном 6-м суперфинале, который под самый Новый год нам подарит партнер игры «Озонбанк». Он исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте «Авторадио». Ну и в банке было 29 тысяч, и осталось 29 тысяч рублей.
0: Запускаем нашу радиорулетку. Надеюсь, кому-то из вас удача улыбнется уже сегодня, в ближайшее время. Так что поехали.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 16+.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
3: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова 25.
4: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
11: «Танк 500». Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробно у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в

0: фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Поехали!
1: Итак, друзья, давайте перейдем от слов к делу. У нас в студии Андрей Рассказов, человек, который каждый раз для вас мониторит все самые интересные гаджеты, обновления, провода и тому подобные вещи, чтобы упростить нашу жизнь. Мы уже что только с ним не разбирали, но, возможно, сегодня все равно есть какой-то пробел, который в вашей жизни присутствует, и мы его попытаемся устранить благодаря тем приборам, которые он принес. Итак, поехали.
0: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали.
1: Итак, привет. Привет, Андрей.
2: Доброе утро. Ну что, сегодня поговорим про гаджеты для не самых прихотливых людей. То, что вы можете купить, это будет классное устройство, но не самое дорогое, не самое лучшее.
3: То есть без переплаты.
2: Да.
3: Практичная составляющая гаджетов.
1: Для обычных нормальных людей.
2: Вот именно. И я постарался собрать и те гаджеты, которыми мы пользуемся, ну, чаще всего. Ну, то есть часы буквально в день. Начнем с первого, это смартфоны. Конечно, топ сегодня, ну, если это iPhone, то это iPhone 17 Pro Max, понятно. Он стоит там 100 с лишним тысяч. Какая у него альтернатива? Собственно, либо стандартный iPhone 17, потому что он стоит 70 тысяч рублей, если
3: ну,
2: вы
3: в два раза дешевле.
2: Ну, почти в два раза, да. Но если вы хотите прям максимально экономить, а это, ну, если мы говорим про iPhone 17, это та же камера, тот же чип, основные, в любом случае. А вот если совсем хотите сэкономить, то есть iPhone 16e. Он достойный, у него отличный чип, он, ну, у него единственное, что минус...
3: Чип — это мозги.
2: Мозги, да. Единственный минус — это прошлосезонный внешний вид, потому что там все еще челка, вот это вот, а сегодня это уже вырез все-таки, и вот это вот все. Зато стоит он 45 в среднем тысяч рублей. Ну, то есть это вообще, можно сказать, бюджетный гаджет уже. Ну, во всяком случае, для айфона точно.
3: Это правда.
2: Если мы говорим про Android, то сегодня топ, ну, давайте сравнивать с айфоном, это, наверное, Samsung, топовый S26 Ultra, стоит он где-то 80 тысяч рублей. Кстати, неплохо подорожался со старта продаж. Его альтернатива точно такая же базовая модель S26, он стоит, ну, где-то 60 тысяч рублей. Это все еще дорого, но уже какая-то экономия у вас есть на руках. Это примерно 25% от стандарта.
3: А если прям сдерживаться?
2: Если прям сдерживаться, можно взять прошлогодний S25. Он все еще великолепен.
3: Насколько хватит ресурса вот прошлогоднего? Год-два или вот ну, лет пять можно рассчитывать?
2: Слушай, Samsung вообще, они там дружат с Google и такие, типа, 7 лет обновления операционной системы. Все, пожалуйста, пользуйтесь, 7 лет мы будем обновлять устройство, и оно будет всегда актуальным. Для справки, S25 сегодня стоит от 40 тысяч рублей. Ну, то есть это...
3: Нормально.
2: Ну, тоже, да, практически бюджетный гаджет. Если мы говорим про умные часы всякие, то, конечно, есть всякие ультры и прочее, но сегодня Apple Watch Ultra — это 80 тысяч рублей, что, ну, огромные деньги. Но у них есть обычная базовая модель, тоже, кстати говоря, флагманская, там топовый чип, топовые экраны, вот это вот все. Они стоят где-то 32 тысячи рублей.
3: Да ладно?
2: Да.
3: То есть... 80-30.
2: Да, это тоже топовое устройство. Просто, ну, корпус у вас другой, да, он меньше и все такое. Но если вы хотите прям совсем сэкономить, есть у Xiaomi отличная альтернатива. Она работает и на iPhone, и на Android одинаково хорошо. Там свое приложение. Называются они Amazfit T-Rex 3. Они стоят 17 тысяч рублей примерно. Живут они 2-3 недели на одном заряде.
3: Ого.
2: И меряют, ну, все, что вы хотите мерить. Единственное, что там не так хорошо они отправляют вам сообщения, уведомления, картинки не будут присылать. Но это как бы жертвы очень понятные. Если вы хотите вдруг ноутбук, за которым вы работаете, проводите, ну, в моем случае там 6, 8, а то и 12 часов в день, топ сегодня это MacBook Pro на M5 Max.
3: Сколько он там? 700, 800, полтора миллиона.
2: Слушай, ну почти полмиллиона. Он стоит 400 тысяч рублей, если поискать прям. В среднем полмиллиона, я думаю, вы потратите. Но можно купить на M4, причем Pro-версию, за 180 тысяч рублей. Это уже, ну, типа, почти в половину дешевле. А можно взять просто базовый Air на M5, он стоит 100 тысяч рублей. Ну, то есть вообще любой M-ноутбук — это вообще лучшее, что вы можете взять. На сегодняшний день лучший телек — это Samsung QD OLED S95. В общем, короче...
3: Это уже цена пошла, да?
2: Нет, цена 400 тысяч рублей. Ну что? Вот. Можно купить LG C-версию. Это тоже OLED, но она, ну, можно сказать, что бюджетная. Стоит он 140 тысяч рублей, и вы получаете OLED-экран. Это прям очень круто. А можно пойти, как я когда-то сделал, и купить себе Hisense. Есть у них Q.
3: Hisense — это что за бренд?
2: Это один из китайских брендов. Неплохой.
1: Hisense он называется? Hisense. Я вот так как это называл всегда.
2: У них есть U такая вот версия. U8 сегодня, это последний телек. И они стоят там, ну, типа, 100 тысяч рублей. Вы получите отличный экран и много возможностей. Это умный, ну, собственно, Android TV. Вот это вот все. В общем, все вы получаете. И это прям очень классный телек. Повторюсь, у меня такой был, правда, одной из предыдущих моделей. В общем, вот такой вот список того, что можно купить и не прогадать, если вы не хотите тратить, ну, какие-то безумные деньги, но гаджет хотите топовый.
1: Спасибо большое. Андрей рассказывал, как всегда, с актуальной темой. Вдруг как раз сейчас вы на пороге приобретения, а уж тем более перед 1 сентября, я думаю, что точно что-то пригодится. Спасибо.
2: Спасибо, пока.
0: Поехали. Драйв.

0: Классная работа. Прямо сейчас в эфире драйв-шоу «Поехали», где по-прежнему господин Броневой.
1: И господин Курочки.
0: И вы, друзья, внимание. Психологи говорят, что оптимальный возраст для переезда от родителей до 30 лет. Это помогает быстрее прокачивать навыки самостоятельности и ответственности. Ты вот во сколько съехал?
1: Слушай, ну я точно до 30 съехал. Кстати, правда, тогда в плане готовки только чайник включать умел. Первые недели жил буквально на пельменях. Серьезно.
0: Ну, это знакомо многим. Но сейчас тем, кто только съезжает от родителей, будто бы проще стало. Видел, какие штуки для быстрого приготовления есть? Видел?
1: Да.
0: Мини-пицца, сосисочки, всевозможные вот эти разморозки.
1: Очень жаль, что тогда у меня их не было.
0: Вот в Купере придумали целую корзину, стартовый набор для взрослой жизни. Там не только пельмени и чипсы, но и плюс минус полезные есть. Вода с лимоном. Вот, хоть какая-то попытка быть здоровым.
1: ЗОЖ. Круто, все собрали за тебя, просто заказываешь целиком корзину и не паришься.
2: Реклама. От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80. 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
8: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Да все забрали.
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
14: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
15: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
16: Подробности на accountgeta.t2.ru.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
19: Милый, собираем чемоданы.
20: Мы же только разобрали.
19: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
21: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
22: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
23: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
24: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
25: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
26: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.fitauto.ru.
27: Привет, вы кто?
28: О, мы мини-лента?
27: Оу,

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, дорогие друзья, давайте-ка вернемся к нашему драйв-чату. В 8.37 уже в Москве обсуждаем наши потребительские райдеры, капризы за собственные деньги. Вот с какими самыми, собственно, абсурдными требованиями со стороны клиентов сталкивались вы на своей работе? Может быть, вы требовали соответствующего сервиса в свой адрес? 915-459-2020. Напомню, что мы начали плясать от того, что девушка потребовала определенную температуру в салоне, когда такси заказывала, да, говорит, не разговаривать, не смотреть в зеркало заднего вида, не слушать музыку, не дышать, не здороваться, не помогать, не открывать дверь и даже не смотреть ей вслед. В общем, какая-то агент 007 прям передвигалась прямо на такси. И, следовательно, мы спросили вас, поэтому прямо сейчас прочтем ваше мнение. Поехали.
2: Мурат пишет, что главное, чтобы еда не была холодной, и ее вовремя привезли. Был случай на дне рождения жены. Курьер привез роллы домой с опозданием, внимание, на 2.5 часа.
1: Что-то на 12 как-то раз опоздал курьер.
2: У Мурада своя история. Он говорит, вот застрял в пробках зимой. Можете представить, что я устроил логистам, когда узнал, что их привезли с другого конца города, когда у этой же компании точка через 4 дома от нас. В общем, так они и не поняли, что за праздник испортили. И жареные роллы, естественно, были уже абсолютно остывшие.
1: Вареные, наверное.
2: Ну, уже такие, да.
1: В тему, опять же, требований. Вот человек пишет, который сам в профессии, говорит, на днях садится дама, ехать минут 15, и она мне с порога заявляет, ну, да, человек, выключите ваш кондиционер, у меня от него как бы аура замерзает и прическу портит. В итоге мы ехали в 30-градусную жару, ну, я так понимаю, что это в июле было, да, в абсолютно закрытой машине, как в сауне. Я думал, я там просто за рулем, ну, сознание потеряю. От нее уж точно. Душная дама. Понимаешь, вот есть и такие, которые не хотят комфорта, но ты должен, как сказать, выполнять свои функции, да, хотя, мне кажется, это не входит в обязанности водителя.
2: Ну, как будто бы там лишка. Чуть-чуть,
1: да.
2: Перебор.
1: Так, что еще есть?
2: Здесь, значит, Александр написал, говорит, заранее записались в автосалон, причем хороших, недешевых автомобилей. Пришли туда в назначенное время с мужем без опозданий. И в итоге там полчаса искали только менеджера, хотя нам обещали назначить конкретного, потому что заранее за сутки договаривались на это время и на эту дату. В итоге мы прождали час, вышли уже на просмотр автомобиля, а он, представляете, абсолютно грязный, в ужасном состоянии. Мы поняли, что нам такое не подходит, развернулись, ушли и больше в этот салон ни ногой.
1: Логичное решение. Класс. Ребят, пишите еще. Вот тут уже и медицинская сфера вскрывается. Если на приеме у врача, например, то требует на фоне, конечно же, определенных, так скажем, как бы это назвать-то? Слово. Ну, чтоб тебя, наверное, окружили заботой, особенно если это платный врач, понимаешь? И требую полной отдачи. Правда, на лечение не хватит годового семейного бюджета, потому что включаются на полную. Но давайте-ка, пока на паузу. 915-459-2020, и уже встретимся с вами в игре. Хьюстон, у нас проблемы. Пока никто не может сдвинуть нашего героя и лидера игры. Я напомню, он у нас из Йошкар-Олы. Человек, который протянул Эндай аж целую одну, ну, больше, чем одна минута.
2: Но это мощный. Объем легких безлимитный просто. Но вы, я уверен, можете с ним побороться. Можете его даже скинуть с первой строчки нашей турнирной таблицы. Поэтому берите вот прямо сейчас в руки телефон и звоните. 258-3320, код Москвы, 495.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь до 18 градусов, северо-западный ветер 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, местами ливневые, ночью до 12 тепла, днем до плюс 19. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
6: Телефон 75-77-88.
5: Начните новую жизнь уже сегодня.
7: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
0: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 8-48-42-5-2-6. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
10: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
11: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
12: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
0: Реклама на Авторадио.
13: 58-88-88.
0: Музыка

0: Хьюстон, у нас проблема.
1: Хьюстон, у нас проблемы.
2: Хьюстон, we have a problem.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Ноль плюс.
4: Итак, это драйв-шоу «Поехали, друзья», и у нас всегда драйвовые классные подарки. Сегодня, мне кажется, драйвовость подарка стремится даже к максимуму. Два билета в парк развлечений «Остров мечты».
5: Это круто, но вы же знаете, эти билеты дадут возможность попасть на 65 аттракционов и посетить 5 шоу в крытой части парка и в уличной.
4: Давайте дадим возможность выиграть все, что мы сказали, Савелью из Москвы. Савель, доброе утро.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро, ребята, доброе утро. Спасибо большое, что вы такие классные. И все заряжайте позитивом страну.
4: Победитель. Сразу аплодисменты.
5: Спасибо, Савелий.
4: Даже не надо.
5: Пока. Ты получаешь билеты. Вот так надо, да, ты думаешь?
4: Да, думаю, да.
5: Мы же по-честному со всеми. Ты же позвонил не ради подарка, в первую очередь, чтобы поиграть с нами, пообщаться, да ведь?
6: Конечно.
4: Ну, тогда, пожалуйста, запоминай правила. Здесь они несложные. Здесь главное включить на полную мощность свои легкие.
5: И грамотно распределить воздух. Значит, ты наверняка в курсе, кто такая Уитни Хьюстон.
6: Да, певица.
5: Молодец, неплохо идешь. Давай вспомним ее легендарный трек. Как только ты услышишь этот мощный дыщ, тебе надо тянуть «And I». Не пытайся так же петь красиво, как она. Просто, не тихо и не громко. Как можно дольше, не прерываясь, не добирая воздуха, протяни «And I». 8 секунд протянешь, минимум, подарок твой. Ну а если человек ты амбициозный, Савелий, то и хочешь, собственно, завоевать звание «Золотой дыщ «And I» 2026, то тебе нужно сместить нашего лидера.
4: Лидер сейчас это Дмитрий из Ошкаралы. 1 минута 10 секунд он-то про Дышендайл, поэтому будем следить за тобой и контролировать время. Понял?
6: Да, конечно, понял, да.
4: Давай, соберись, слушай внимательно, поехали.
2: Хьюстон, we have a problem.
7: 3, 2, 1.

0: Минорная песня получилась. Все.
1: Это было прям с выходом. Все. Зал рукоплещет. Все встали. Так, ты с нами еще, Савелий? Прием.
0: Дышь?
2: Да, конечно.
1: Как
2: да,
1: ты
2: да,
1: думаешь, да, ты побил да, рекорд да. Дмитрия из Зашкаралы или нет?
2: Нет, думаю, нет.
1: Насколько ну, ты думаешь? Ну, на, ты на самом деле выиграл подарок.
2: Ну, полчаса. Это... Ой, полчаса.
1: А, полчаса. Вот так вот, да, в твоем понимании, полчаса выиграл.
2: 30 минут, 30 секунд.
1: Нет, 30 секунд. Нет, 18.97. Ну, грубо говоря, 19 секунд. Да, не хватило тебе, да, лидерства, но хватило для того, чтобы да. забрать у нас два билета в парк развлечений «Остров мечты», с чем тебя и поздравляем, Савелий.
3: Парк растет на глазах, а значит, еще больше аттракционов будет доступно по этим билетам. Кстати, 5 сентября, то есть уже вот, ну, совсем скоро, там пройдет торжественное открытие нового уличного пространства, и по этим билетам ты сможешь посетить совершенно новые аттракционы.
1: Спасибо тебе за игру, Савелий, классного дня, и потом ждем фотки от всех, кстати, ждем фотки, как вы там веселитесь и получаете удовольствие. Хочется видеть ваши яркие, классные глаза и улыбки. Тем временем, с игрой «Хьюстон, у нас проблема», мы завершаемся и движемся навстречу актуальным событиям следующего часа. Если вы столкнулись с проблемой топлива или устали стоять в пробках...
3: На заправках.
1: Мы нашли выход, ребята. А вот какой! Что сделать со своим автомобилем? Дождитесь. В следующем часе будет ответ на все эти вопросы. We have a problem.
4: Drive! Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+. Реклама.
5: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат 6+.»
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джилленд J6». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ФНС напомнили россиянам о налоговом вычете за благотворительность. Об этом подробнее через секунду.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Про главное.
1: Россияне могут получить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность в размере 13% от потраченной суммы. Об этом РИА Новости рассказали Федеральной налоговой службе. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, не должна превышать 25% от годового дохода. Например, если россиянин за прошедший год заработал 500 тысяч рублей, то при благотворительных пожертвованиях в 50 тысяч рублей сумма налогов, которая вернется россиянину, составит 6,5 тысяч. Вычет распространяется на пожертвования в пользу благотворительных, религиозных, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе работающих в сфере науки, культуры, физической культуры и образования. Вычет не предоставляется, если пожертвованные деньги были перечислены не напрямую организации, если расходы на благотворительность предполагали получение какой-либо выгоды.
2: Про цены.
1: Массовое скорое падение цен на квартиры – это миф. Об этом сообщает портал news.ru со ссылкой на маркетингового эксперта Евгения Межевикина. По его словам, доступные скидки исчезнут уже этой осенью, как только снизятся ипотечные ставки. Эксперт отметил, что цена квартиры складывается из нескольких факторов, в числе которых стоимость земли, стройматериалов, логистики, рабочей силы, оборудования и проектного финансирования.
2: Про запреты.
1: Минпросвещение отменило возможность самостоятельно менять порядок изучения тем по истории в школьной программе. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на письмо ведомства. В рамках программы по учебному предмету «История» больше не допускается изменения последовательности прохождения тем в пределах одного учебного класса. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее сообщал, что количество учебных часов на изучение истории увеличится. По предмету уже действует единая образовательная программа с определенным количеством времени на освоение курса.
2: Про природу.
1: Погода в России предстоящей осенью может развиваться по контрастному сценарию. Об этом известием рассказала ведущая специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в начале сентября температура будет выше климатической нормы, затем начнется ее понижение. Говорить о том, каким окажется температурный фон во второй половине сентября, пока рано, многое будет зависеть от атмосферных процессов, которые сформируются уже непосредственно в течение месяца. В октябре температура воздуха продолжит снижаться. К концу месяца по ночам уже возможны заморозки. При этом резких температурных переходов не предвидится. Ну а в ноябре уже произойдет заметный переход к холодному сезону. В первой декаде месяца средняя температура воздуха в Москве часто будет иметь отрицательные значения. Официальный курс доллара – 83 рубля 29 копеек. Курс евро – 97 рублей 44 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
3: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Почему у всех фруктов сок, а у кокосов молоко? На этот вопрос мы не ответим, а вот как сделать так, чтобы настроение улучшилось и не стоять в пробках на АЗС? В этом деле мы поможем уже в этом часе, когда пообщаемся со специалистом. А мы это драйв-шоу поехали. В эфире Авторадио, Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Прошу любить и жаловать.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Если вы чувствуете через свои колонки, как пахнет волшебный ухой, значит, у нас в гостях вновь рыбак, блогер Павел Боровой. Ваши аплодисменты ему.
2: Привет.
0: Держи леща. Поехали.
1: В ожидании новых историй и, соответственно, новых лайфхаков. О чем сегодня мы поговорим?
2: Сегодня у нас будет речь о леще.
3: Как он ловится? На что его лучше всего ловить?
2: Значит, самая главная наживка на них – это пенопласт и сало. Ребят, попробуйте. Это незаменимая вещь.
1: Такой вопрос. Вот он говорит, пенопласт и сало. Почему, когда мы с тобой съездили, а я могу уже сказать, что мы с ним ездили на рыбалку, ни сало, ни пенопласта я не видел. Ты мне дал какую-то деревяху, говоришь, кидай. Вот, и я... Ну, правда, я очень много чего испортил, конечно, я не такой рыбак. А откуда рыба, лещ может знать, что такое сало?
2: Значит, она напрямую на сало не клюет, она клюет на запах. Сало обязательно должно быть с чесноком. Вот у меня в руках кивок Щербакова с датчиком Борового. Отличная вещь, ребят. Это обычный поплывок, но только он применяется зимой. Активируем его, рыбка подходит, он поднимается вверх и вниз.
3: Напоминает такой шлагбаум.
2: Да, это то же самое.
1: То есть малейшее колебание вверх-вниз, сразу издается звук.
2: Да, то есть рыбак прибегает, подсекает рыбку, и, естественно, он ее ловит. И вот есть на эту тему история отличная. Сидим мы в палатке, печка, тепло. Представляете, ребят, ловим подлещика на эти самые кивки. Отвлекаемся, естественно, кивок поднимается, мы раз смотрим, ага, клюнул. Вытаскиваем рыбку. И неожиданно смотрим, у нас поклевка. Мой друг бросается за удочкой, потому что ее реально потянуло в лунку. Он рыбу подсекает и говорит, Паш, там бревно. Я говорю, ты справишься? Он говорит, не знаю. А я смотрю, у него на лбу пот. Я говорю, давай вместе. Он говорит, ну давай. Мы мучились полчаса. В итоге мы его победили. Он подходит у нас к лунке. Я просто потерял дар речи. Я думал, это щука. Такая морда. К лунке подошла. Я кричу, Дима, давай перчатку. Она мне руку откусит, как я вытаскивать буду? Ему так руку показываю, он одевает мне перчатку, я хватаю ее за жабры, вытаскиваю. Лунка, чтобы вы понимали, 150-го размера, ну, сантиметров, да? И у него вошла только морда туда. И там был не лещ, там был судак. Он

0: всегда ходит рядом с лещом. Ну и в итоге я его морду-то в лунку вытащил, и все, я не знаю, что делать дальше, чтобы лунку раздолбить до большего размера. Вот. Мы, короче, втроем его еле-еле вытащили, и там было килограмм икры, представляете, в нем.
1: А сам он сколько весил?
0: Я-то думал, я говорю, пятнашка, всем кричу, пятнашка. Стали его измерять, он 8.
1: 8?
0: Да.
1: Ну что ж, ждем тогда зимы, потому что я хочу с Павлом Буровым и на зимнюю рыбалку попробовать. Все-таки на леща я с ним съездил. Спасибо большое.
0: Пока.
2: Спасибо. Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Реклама.
1: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
8: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
9: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
8: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
10: Первый сезон в атмосфере особенный.

0: фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Переходим к теме, которая в последнее время становится все более обсуждаемой среди автовладельцев. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Ведь цены на бензин на заправках заставляют многих водителей искать альтернативные варианты. Вообще хотя бы хоть как-то туда заехать.
2: Про электрички говорили,
1: уже скажем. Разбирали, а вот спрос на установку газового оборудования в нашей стране вырос практически на треть. Однако вокруг этой темы до сих пор существует немало мифов, опасений, споров. Так вот, чтобы разобраться во всех тонкостях, узнать реальные цифры и понять, стоит ли овчинка выделки, мы пообщаемся со специалистом.
2: Управляющим партнером группы компаний «Гарант Газ» Арно Багирян.
3: Что там под капотом? Поехали!
1: Арно, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Арно, давайте начнем с главного вопроса. Насколько безопасно современное газовое оборудование?
4: Если соблюдать необходимые требования техники безопасности, минимальные, то оно абсолютно безопасно. Запах газа, он, да, очень бывает едкий, неприятный, по той причине, что в газ добавляют специальные присадки, чтобы могли вовремя учуять утечку газа и ее ликвидировать. Но сам запах газа, он абсолютно безопасен, взрывоопасный. Может быть только газовоздушная смесь с хорошей концентрацией. И если вы просто зайдете на официальный сайт ГИБДД, то вы можете увидеть статистику по году ДТП разного вида. Нет ЧП с ГБО, понимаете? Вот его нету.
1: Арно, любой или не любой автомобиль технически можно перевести на газ?
4: Практически любые можно движки перевести на газовое топливо. Есть исключение из правил. Это двигателя с непосредственным впрыском. Они также переоборудуются, но не все. Производители делают только комплекты на массовый сегмент.
1: Ну, понятно.
4: А если это что-то редкое, такое как Rolls-Royce, например.
1: Но мы не увидим его на газу, я думаю, что...
2: Подожди, Денис. Да. Очереди пока длиннее становятся.
4: На самом деле, Bentley, например, мы делаем постоянно. Объясню почему. Владелец Bentley, поверьте, лучше, чем владелец такси, умеет считать деньги. Понимаете?
1: Потому иначе у него не было бы Bentley. Арно, кстати, какая средняя стоимость установки вот качественного оборудования под ключ в текущих реалиях?
4: До ситуации с топливом цена была в среднем 50 тысяч, плюс 20 тысяч за регистрацию оборудования, и плюс новый техосмотр нужно проходить после установки газобаллонного оборудования. Сейчас документы остались в тех же цифрах, а вот стоимость самого оборудования из-за дефицита очень сильно увеличилась, наверное, процентов на 200-300.
1: А какая гарантия у этого оборудования? Вот мы его поставили.
4: Мы устанавливаем только качественное оборудование с минимальной гарантией 5 лет, а есть комплекты, на которые мы даем вечную гарантию, если человек своевременно приезжает на техническое обслуживание. Все у него абсолютно безопасно, и все у него всегда исправно работает. Ну и много плюсов на самом деле у газа, не говоря уже про экологию. Если бы вся Москва перешла бы на газовое топливо, поверьте, в городе стало бы дышать приблизительно как где-нибудь на Алтае.
1: Ну и на одного человека с Rolls-Royce'ом на газу тоже бы прибавилось. Это как раз наш специалист, человек, который разложил все это по полочкам.
2: У нас на связи был управляющий партнер группы компаний «Гарант Газ» Арно Багирян. Спасибо.
0: Поехали!

0: Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 9 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
6: Категория 6+.
7: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
0: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
16: В ленте.
17: Авторадио.

0: Итак, ребятушки, ну давайте подводить итоги нашего драйв-чата. Да, думаю, достаточно было времени, чтобы обсудить эту тему. 9.40 уже в столице. Итак, что мы сегодня вас спросили? Напомню, девушка вызвала такси. Ну, это достаточно часто происходит в нашей жизни. Но здесь как бы очень большое количество требований она предъявила водителю. Вплоть там, чтобы он не смотрел, не открывал двери, не помогал, не закрывал, не улыбался, не дышал.
1: Температура 21 градус.
0: Вообще просто, наверное, вышел и толкал машину. Вот, чтобы никакого присутствия, ощущения, что она едет с кем-то, не было. И мы вас спросили, как бы из-за какой мелочи в сервисе, ресторане или такси вы можете по-настоящему разозлиться, какие требования предъявляете. И давайте подведем итог. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Я надеюсь, еще успеете что-нибудь написать.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Была такая история. Поехал в сервис по гарантии. Хотел поменять диски. Приехал, 3 часа просидел, выходит менеджер и говорит, с вас 8 тысяч. Вот. И еще там, ну, за диски, там еще 200 рублей за мойку машины. Конечно, я их что? Послал и платить не стал. Обратился по гарантии, потому что приехал по гарантии.
1: А они решили за это деньги,
0: решили деньги спросить.
1: Еще и 3 часа потратил.
0: Ну, вот так вот.
1: Нормально.
0: Молодец, Серега.
1: Нормально. Значит, схожу к одному и тому же стоматологу уже несколько лет, пишет нам Дина. Но был случай. Передо мной клиент зашел, дверь была не заперта в кабинет, и я все слышал, что происходит. В итоге девушка, которая была передо мной, устроила такой скандал. Угадайте, из-за чего?
0: Из-за чего?
1: Из-за того, что ополаскиватель для рта, которым предложили воспользоваться и после завершения процедур, был, по ее мнению, исключительно невкусным.
0: Невкусным?
1: Она дошла до ресепшена, еще и там орала.
0: А, есть Алексей Николаевич, который нам пишет. Не можем не прочесть. Он говорит, вот сейчас вот как раз вез пассажирку, села, выключите, говорит. Ну, типа, хочу в тишине. Мое любимое шоу и выключи.
1: Мы на вашей стороне. Че, куда надо, подъедем.
0: Сама, понимаешь, конфликт начала разводить. В общем, закройте окно, мне дует. Пишет, 35 градусов. А где, кстати, вы катаетесь, что у вас 35 градусов?
1: Мы тем более подъедем.
0: Где-то еще лето. Так вот, начала потом указывать навигатор, как навигатор дорогу. Пришлось, ну, как бы намекнуть, что она за 70 рублей едет. Ну, как бы, за 70 рублей.
1: Подожди, там 35 градусов и такси за 70.
0: Да.
1: Что это за планета?
0: Я жду от Алексея Николаевича некую карту. Я думаю, что мы сейчас все вместе дружно соберемся.
1: Что за райское место такое?
0: Да. Здорово. Лариса написала, ну, слушайте, я человек неконфликтный, сама работаю в сфере обслуживания, достаточно большой у нее стаж, но действительно раздражает, когда продавец, например, ходит за тобой по пятам. Вот сама я спрашиваю, не надо ли помочь, когда покупатель минут 5 рассматривает там что-то? А так, ну, не конфликт, но неприятная ситуация была, когда курьер в наглую просил чаевые. Заказ был чуть более 1000, оплата безналом. У меня элементарно наличных не было, мелких купюр. А давать чаевые 2000 за заказ на 1000? Ну, как-то
1: не хочется, да.
0: Вот так вот. Это мнение Ларисы из Самары. Спасибо.
1: Слушай, ну тут много сообщений пришло, но в целом я смотрю, что подавляющее большинство, если уж выдвигает какие-то, ну, недовольства и претензии, то обоснованно. А так мелочи всякие прощает, и даже не мелочи, если видишь, что, ну, не специально человек там испортил вот эту вот пиццу, как в начале шоу.
0: Ну, в любом случае, если мы платим деньги, то хотим за них хотя бы нормального отношения. Это абсолютно законное право каждого. Но когда вот личный комфорт превращается в откровенную наглость по отношению, да, к нам, то это уже перебор. Я же до сих пор помню ту гостиницу из Ярославля.
1: О.
0: Да, ребята, чтобы вы понимали, мне дали номер с дыркой, которую прикрыли большим комодом. И я слышал разговор двух соседок. А когда пошел, пожалуйста, говорю, дайте поменяем мне номер, мне предложил охранник выскочить один на один.
1: Ну, UFC.
0: Да, за то, что я попросил меня переселить. Ну, там дырка реально была, броневой бы пролез. Представьте его размеры.
1: Это не дырка, это ангар.
0: Нормальный проезд.
1: Туннель.
0: Для метро. Чтобы вы понимали. Все, на этом, ладно, драйв-чат завершаем. Спасибо большое.
2: Драйв-шоу. Поехали!

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь до 18 градусов, северо-западный ветер 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, местами ливневые, ночью до 12 тепла, днем до плюс 19. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 84842 57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
2: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.

0: шоу.
1: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
2: Кстати, скоро 35 исполнится не лето. Счастливым он точно может подойти к этому возрасту, да?
3: Ну, мне кажется, он уже в процессе, в хорошем таком
2: в октябре,
3: состоянии.
2: В октябре ему будет, да. Этот день, но мы-то раньше будем с вами счастливыми, друзья. 10 сентября, я напоминаю, случится у нас третий суперфинал игры «Много денег на Авторадио», поэтому лишним не будет. Еще раз вам напомнить о том, что если вы хотите кардинально изменить свою жизнь, полярно развернуть ее и быть счастливым на протяжении суток... ежедневно, скажем так, то, пожалуйста, заходите, конечно, на сайт Авторадио.ру, изучайте правила и напишите то, о чем вы мечтаете. Вдруг это та мечта, да, вот, которую вы 10 числа исполнится, мы ее реализуем, и все, и жизнь будет вообще другая.
3: Да, очень может быть. Две недели осталось, тем более. Ну, а я хочу напомнить, что мы ежедневно здесь небольшие мечты, но исполняем. Вот есть у вас потребность в том, как правильно леща ловить? Мы вот сразу ее, вот вам с утра пораньше, знаете, держите леща.
2: Естественно, потом рассказали, даже если вы поймали, как его заморозить. Владислав Яблонский нам сегодня рассказал несколько лайфхаков, как сделать так, чтобы вот все было у вас, вот заморозочка вот эта вкусненькая, всегда под рукой, и было потрясающее настроение, чтобы не тратить время на готовку.
3: Ну а если после рыбалки вы увидите, что заканчивается бензин, и очередь не заканчивается на заправку, заедьте на газ, переведите тачку, и все, никаких
2: но
3: проблем.
2: Ну это тут уже на свое усмотрение.
3: Ну это конечно, но есть такая возможность. Мы предлагаем вам выбор.
2: Ну, не, мы предлагаем вам информацию, а уже вы решаете.
3: Да, выбор за вами, конечно.
2: Да. А на этом, я думаю, можно уже попрощаться. Спасибо всем, кто написал, звонил, участвовал. Вы классные, ребят. Без вас не было бы нас, как в песне. Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Пока-пока, хорошего дня.
3: Счастливо.
1: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.
4: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «БД».
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В ООН призвали ВСУ прекратить удары по мирным жителям. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Генсекретарь ООН Антонио Гутерриш призвал немедленно прекратить удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжарик, комментируя украинский удар по Краснодарскому краю. Он подчеркнул, что атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру – это явное нарушение международного гуманитарного права, где бы это ни происходило. Вооруженные силы Украины атаковали Краснодар в ночь на 24 августа. Обломки дронов рухнули на многоквартирный дом и частный детский центр. В результате ударов пострадали 12 человек, погибли трое подростков. Шестерых детей госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о теракте. Правоохранители собирают и закрепляют доказательства, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ну а сегодня беспилотники ВСУ вновь атаковали гражданские объекты на Кубани. Погибли 2 человека.
0: Про водителей.
1: Среднестатистический российский водитель проезжает за год чуть меньше 17 тысяч километров. К такому выводу пришел глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он проанализировал 1,5 миллиона объявлений о продаже автомобилей с 22 по 24 годы выпуска на трех крупнейших классифайдах. Согласно расчетам, средний годовой пробег легкового авто в России составляет 16,6 тысячи километров. При этом более 90% таких машин используют бензин. Владельцы дизельных автомобилей, их около 6% от общего числа, проезжают незначительно больше, около 17 тысяч километров в год. Гибридные машины демонстрируют результат ниже среднего – 15 тысяч километров. А самый скромный показатель оказался у электромобилей – всего 12,5 тысяч километров в год.
0: Про заявление.
1: Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил в соцсетях, что человечество исчезает. Так он прокомментировал демографическую ситуацию в Сингапуре, передает газета «Ру». Ранее власти республики для повышения рождаемости в стране предложили улучшить доступность жилья и увеличить сроки отпусков. Решение принимается на фоне исторического падения рождаемости. В 2025 году суммарный коэффициент снизился до 0,87 ребенка на женщину. И это минимальный показатель за все время наблюдений. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что демографическая ситуация в нашей стране также непростая, но остается подконтрольной. По ее словам, приумножение населения России – одна из главных национальных целей, которую поставил Владимир Путин.
0: Про учителей.
1: 40% опрошенных учителей уже активно используют искусственный интеллект в своей работе. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на данные образовательной платформы «Учи.ру». 33% респондентов используют нейросети для шаблонов заданий, адаптируют результаты под свой класс. 22% используют их для быстрой подготовки к урокам, а 19% берут их за основу собственных разработок. Главным препятствием для применения искусственного интеллекта оказался не страх перед технологиями или недоверие к ним. Этот барьер актуален лишь для 9% участников опроса. Основной же проблемой остается высокий порог входа, обусловленный нехваткой времени и сложностью выбора. Официальный курс доллара – 83 рубля 29 копеек. Курс евро – 97 рублей 44 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

А между прочим, вторник, 25 августа, рабочая неделя разгоняется, и мы у нее есть. Мы сейчас как займемся любимым делом, как все сделаем и будем отдыхать. Но пока же давайте работать.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Мошенники перед началом учебного года активизировали атаки на родителей школьников, используя схемы с фальшивыми сборами на нужды класса. Об этом РИА Новости рассказал доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. По его словам, аферисты также могут представляться классными руководителями или сотрудниками администрации школы и просить назвать код из СМС под предлогом добавления ребенка в список учеников. Другими распространенными схемами эксперт назвал ссылок на поддельные магазины с якобы скидками на школьные товары и предложение приобрести цветы и подарки для учителей по сниженной цене. Завоз лихорадки Эбола в Россию маловероятен, но даже если это произойдет, вирус не сможет распространиться из-за принимаемых мер защиты населения. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Тем не менее, он призвал россиян осмысленно подходить к планированию поездок за рубеж. По его словам, перед путешествием важно изучить ситуацию, консультироваться со специалистами и только после этого принимать решение. Напомню, вспышка Эбола в Демократической Республике Конго была зафиксирована в мае. Спустя время Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуации. Число подтвержденных случаев заболевания вирусом в Конго выросло до 5500 человек. Скончались от вируса свыше 2500 граждан. Жители и гости Москвы смогут увидеть полутеневую фазу лунного затмения 28 августа. Оно начнется в 4 часа 23 минуты по московскому времени с легкого затмения. Об этом Москве-24 рассказали в московском планетарии. После этого тень Земли начнет наползать на лунный диск и покроет его на 96% в 7 часов 13 минут. Наилучшие условия видимости сложатся в западных регионах России. Эксперты отмечают, что Луна во время затмения может иметь красноватый оттенок. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
3: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
14: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное – клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
15: «Корона».
16: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
19: Как я по всему этому соскучился!
18: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
20: 16+.
21: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня небольшой дождь до 18 градусов, северо-западный ветер 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, местами ливневые, ночью до 12 тепла, днем до плюс 19. Авторадио, движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Мы идем в цирк Никулина. Вы идете?

0: твой опасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений». Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «москвичдефис.м.ру». Реклама ООО «БД».
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Нефтяные компании наращивают поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Нефтяные компании наращивают поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Об этом сообщили на заседании у вице-премьера Александра Новака. В Минэнерго также отметили, что рекомендации по увеличению объемов выполняются. Дополнительное топливо поступает в том числе за счет импорта, а также выпуска бензина и дизеля разных экологических классов. Кроме того, правительство поручило скорректировать графики плановых ремонтов на НПЗ, чтобы снизить риск сокращения предложения. По словам Новака, ряд нефтеперерабатывающих заводов в ближайшее время завершит ремонт, после чего ситуация на топливном рынке должна заметно улучшиться.
1: Образование.
4: В основной период приемной кампании в колледжи и техникумы России абитуриенты чаще всего подавали заявления на специальности «Сестринское дело», «Разработку и управление программным обеспечением» и «Лечебное дело». Об этом рассказали в Минпросвещении. В топ-5 также вошли туризм и гостеприимство, а также техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. На «Сестринское дело» было подано почти 200 тысяч заявлений. На разработку и управление программным обеспечением более 180 тысяч, а на «Лечебное дело» свыше 120. Всего в основной этап приемной кампании поступило более 3 миллионов 700 тысяч заявлений.
1: Про соревнования.
4: Калуга принимает финал чемпионата «Профессионалы». Это самое масштабное соревнование по профмастерству в России. Оно объединило 15 тысяч специалистов со всей страны и 30 дружественных государств. Участники соревнуются по 14 компетенциям – от промышленной робототехники и инженерии космических систем до мехатроники и оптоэлектроники. Их перечень формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики. Студенты колледжей и техникумов будут демонстрировать мастерство в основном зачете, молодые специалисты промышленных предприятий в индустриальном зачете, представители дружественных государств в международном зачете. Параллельно с соревнованиями в нашем городе пройдет форум среднего профобразования, где будет обсуждаться перспективы развития СПО.
1: Про город.
4: Общежитие КГУ в переулке Воскресенском в Калуге снесут до конца года. Начался поиск подрядчика по демонтажу аварийного здания. Стартовая цена контракта составляет порядка 10 миллионов рублей. Трехэтажное здание на 120 мест должно быть снесено до конца ноября этого года. О сносе общежития в областном Минобразовании объявили еще в 2021 году. Все это время шел процесс согласования. На месте здания будет построено новое. Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, курс евро 96 рублей 86 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
3: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
3: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте.

0: России.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Краснодарском крае из-за атаки дронов приостановлена работа ЖД-станции «Афипская». Несколько поездов задерживаются. По данным главы региона Вениамина Кондратьева, ранее обломки сбитого беспилотника упали на территорию станции. Жертвами стали 2 человека, еще 2 получили ранения. Кроме того, в поселке Афипске ударная волна и осколки повредили частное домовладение. В одном из жилых зданий начался пожар, еще возгорание произошло на территории местного нефтеперерабатывающего завода. В Госдуму внесли проект закона о семейном предпринимательстве. Об этом пишет «Коммерсант». К семейным предприятиям предлагают относить микроорганизации с выручкой до 120 миллионов рублей в год и штатом до 15 человек, где не менее половины сотрудников – члены одной семьи. Такие фирмы планируют включать в перечень социальных предприятий. Это позволит регионам предоставлять им адресную финансовую поддержку и льготы. Ученые предупредили о возобновлении на Солнце сильных вспышек. Активность звезды снова вышла на опасный для планеты уровень. Об этом рассказали в Институте космических исследований РАН. Специалисты зафиксировали серию мощных выбросов энергии. Подобные солнечные вспышки высшего класса могут спровоцировать сильные магнитные бури на Земле. Это может ухудшить самочувствие метеозависимых людей. К этой минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Еламед». Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. «Корона».
6: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
9: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился!
10: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь до 18 градусов, северо-западный ветер 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, местами ливневые, ночью до 12 тепла, днем до плюс 19. Авторадио, движение только вперед. Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-RF-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление по Украине. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Только 50 из 193 стран-членов ООН поддержали заявление с осуждением действий России на Украине. Соединенные Штаты к документу не присоединились, сообщает ТАСС. Заявление зачитал глава МИД Дании. Помимо его страны, документ поддержали 49 государств и делегаций Европейского Союза. Они призвали Россию согласиться на полное, немедленное, а также безусловное прекращение огня. В ходе заседания Совбез ООН по Украине постпред России Василий Небензя заявил, что украинские власти, не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, окончательно скатились к откровенному террору против мирного населения России. В свою очередь, постпред США при ООН сообщил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в регулировании конфликта на Украине. Он также призвал Россию и Украину вернуться за стол переговоров.
2: Про людей.
1: Мировой уровень рождаемости в этом году впервые в истории может опуститься ниже уровня воспроизводства населения. К такому выводу пришли ученые Университета Пенсильвании и Северо-Западного университета. По их подсчетам, глобальный показатель рождаемости сейчас находится примерно на отметке 2,2 ребенка на женщину или даже ниже. Ученые отметили, что падение рождаемости происходит повсеместно и быстро как в бедных, так и в богатых странах. Даже в государствах Африки, к югу от Сахары, где наблюдается высокий уровень рождаемости, этот показатель стремительно падает. Эксперты считают, что если нынешняя тенденция сохранится, то население мира достигнет пика примерно в 9 миллиардов человек в 2056 году, а затем начнет сокращаться. Сначала медленно, а затем быстро. В свою очередь, международная группа ученых, статья которых была опубликована в британской газете Daily Mail, считает, что Земля страдает от перенаселения. В связи с этим они призвали вдвое сократить численность населения к 2200 году, чтобы спасти планету.
2: Про инициативы.
1: Минпромторг предложил создать в стране специализированные ювелирные промышленные кластеры с льготным налоговым режимом. Такая мера содержится в проекте стратегии развития отрасли драгметаллов до 2035 года, разработанной Минпромторгом, пишет «Известия». По мнению экспертов, кластеры могли бы появиться в Костроме, Якутии и на Урале. В этих регионах сейчас производится большая часть ювелирных изделий. В Минпромторге считают, что одной из целей развития отрасли должно стать увеличение спроса на ювелирную продукцию внутри России. Помимо этого, в стратегии предлагается оказывать содействие выходу российских компаний на зарубежные рынки, в том числе реализовывать программу по популяризации российского ювелирного бренда. Официальный курс доллара – 83 рубля 29 копеек. Курс евро – 97 рублей 44 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один в России.

10 числа мы исполним вашу заветную мечту. Чего вам хочется, признайтесь себе и нам, всей стране. Будем исполнять, собственно, в прямом эфире главного радио страны. 10 сентября у нас третий суперфинал. Подготовьтесь к нему заранее, да прямо сейчас, потому что пока мы движемся в его сторону, мы каждый день играем на деньги. Сейчас в банке 29 тысяч рублей. В любой момент позвоним, спросим, какая песня была в эфире, назовете верно, заверяйте деньги. А генеральный партнер игры удвоит выигрыш 58 тысяч рублей. Эх, классные перспективы. Олеся Соболева у микрофона. Желаю удачи.

0: Реклама. Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» — автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 8-48-42-5-2-6. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.
1: Первый сезон в атмосфере особенный.

0: фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
2: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
8: Предложение действительно до 31 августа 2026 года.

судьба, моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной беспилотной атаки на Ростовскую область. Предприятие получило повреждения. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Напомню, ранее в Новошахтинске в результате падения обломков дронов повреждения получили 4 частных дома. В Каменском и Красносулинском районах произошли возгорания. На строящемся Амурском газохимическом комплексе произошел пожар. Как сообщили на предприятии, возгорание началось на объектах, которые сейчас находятся в режиме пусконакладки и готовятся к официальному запуску. В целях безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудники завода оперативно начали экстренную остановку технологического оборудования. Информация о пострадавших не поступала, причины происшествия устанавливаются, угрозы для жителей, прилегающих к предприятию территории и экологии региона, нет. В Москве расширили возможности QR-кодов на остановках наземного транспорта. Теперь, чтобы узнать расписание, не обязательно устанавливать приложение «Московский транспорт», достаточно отсканировать код, чтобы увидеть весь маршрут на карте местности. Пассажирам также стали доступны полный список остановок и информация о плановых изменениях в движении транспорта, сообщили в столичном Дептрансе. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на come2get.t2.ru.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия.
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
19: Что?
20: А что?
19: Перевозки – это задача со звездочкой.
21: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
22: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
21: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
23: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
24: «Мир». Каждый день в твоих руках.
25: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
26: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
27: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
28: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
29: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился!
1: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь до 18 градусов, северо-западный ветер 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, местами ливневые, ночью до 12 тепла, днем до плюс 19. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
5: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
6: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
5: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
7: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент. Государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
13: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
14: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: На заправках появятся указатели класса топлива.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Правительство распорядилось маркировать экологический класс топлива на АЗС. Таким образом, владельцы заправок должны указывать на информационном табло в уголке потребителей в кассовом чеке, какое топливо доступно на АЗС. В начале августа в России утвердили возможность производства, импорта и выпуска в обращении бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго заверили, что эта мера временная. Она будет действовать до июля будущего года для того, чтобы стабилизировать снабжение внутреннего рынка топливом и предотвратить возможный дефицит.
1: Про зарплату.
4: Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, который предлагает сделать обязательной и ежегодную выплату 13-й зарплаты для всех сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Согласно инициативе, система оплаты труда бюджетников должна предусматривать дополнительную выплату, размер которой будет не ниже одного среднемесячного заработка за прошедший год. Авторы инициативы поясняют, что действующие редакция кодекса лишь упоминает возможность такого поощрения, но не обязывает работодателей его предоставлять.
1: Про школу.
4: С 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии современных и советских авторов. Об этом сообщили в Минпросвещении. Состав композиций собираются обновлять ежемесячно. Календарь мелодий будет приурочен к знаковым памятным датам, историческим событиям и юбилеям выдающихся отечественных композиторов и исполнителей. Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения и расширение кругозора учащихся.
1: Про запреты.
4: Запретить ночную езду на мотоциклах могут в Калужской области. С инициативой в областной парламент планирует обратиться глава Боровского округа Николай Калиничев. По его словам, жители регулярно жалуются на рев моторов двухколесного мототранспорта под окнами. Если депутаты идею одобрят, ночи станут спокойнее на территории всего региона.
1: Про город.
4: Калуга стала финалистом общенационального конкурса «Культурная столица». По итогам первого этапа в голосовании за столицу 28 года в финал прошли 8 городов – Владикавказ, Вологда, Владимир, Гатчина, Калуга, Кемерово, Краснодар и Тула. Теперь предстоит подготовить итоговые презентации и вновь поучаствовать в народном голосовании. Поддержать свой город можно на портале госуслуг до конца ноября. 23 декабря команды финалистов представят свои проекты в Национальном центре «Россия». Там же будут подведены итоги конкурса и назван город-победитель. Добавлю, Калуга второй раз участвует в конкурсе. В прошлом году она тоже вышла в финал, но культурной столицей России 27 года выбран Челябинск. Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, курс евро 96 рублей 86 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: процентов. Если что, мы вас предупредили, а вы уже строите глобальные планы на осень и будем вместе взбираться по карьерной лестнице. Олеся Соболева у микрофона, а вы настроены на главное автомобильное радио страны. Отличного вторника желаю, да и всей этой недели рабочей в целом. Настраивайте на нас все свои гаджеты, в помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение. На сайте Авторадио.ру можно еще и смотреть видеотрансляцию. Ну и FM-приемник в машине. Делайте громче.
1: Очнулся.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама. Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» — автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 8-48-42-5-2-6. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.
4: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
5: Телефон 75-77-88.
4: Начните новую жизнь уже сегодня.
6: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
7: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк «Корс Групп». Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
8: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
11: Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
12: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
13: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор — Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
14: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В прокуратуре Москвы назвали число исков о взыскании средств с дроперов. За 6 месяцев этого года предъявлены примерно 570 заявлений. Сумма исковых требований составляет приблизительно 370 миллионов рублей. Настоящие сотрудники государственных и правоохранительных органов никогда не просят снимать деньги, переводить их и либо передавать курьерам. Отмечается, что безопасных счетов не существует. Это телефонная уловка мошенников, чтобы похитить средства. В Минсельхозе заявили о проработке дополнительных мер поддержки на зерновом рынке. Речь о закупочных интервенциях, пролонгации льготных краткосрочных кредитов и выделении доп. Субсидий производителям зерна. Данные привели в министерстве по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федором Дерекой. В Минсельхозе подчеркивают, что этот субъект входит в число ведущих регионов экспортеров продукции АПК. В основе поставок пшеница, подсолнечное и рапсовое масло, кукуруза и сахар. Домашние закрутки желательно хранить 2 года, максимально допустимо до 3 лет при строгом соблюдении техники консервирования и идеальных условиях хранения, об этом пишет Лента.ру. По словам экспертов, банки должны находиться в темном месте при температуре от 0 до 10 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 9 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
2: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.
0: Реклама.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Еламед». Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. «Корона».
11: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: 3.
14: 4.
15: 5 не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Авторадио.

0: Погода.
1: Завтра обещают дождь, местами сильный ветер северных направлений до 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, а днем до 19. Авторадио, движение только вперед.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
4: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8 910 860 68 33 87. Стань частью команды будущего.
7: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова 25.
13: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

I and I to everyone.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Стали известны подробности ЧП на Амурском газохимическом комплексе. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Более 120 человек пострадали в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе. Один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба компании. С травмами средней и высокой степени тяжести госпитализировано 19 человек. Еще у 104 легкие повреждения, порезы и ушибы. Известно, что погиб сотрудник подрядной организации – это гражданин Китая. К отправке в Амурскую область готовится спецборд медицины катастроф. На строительной площадке продолжается ликвидация очага возгорания. Специалисты спецслужб ведут контролируемое выжигание остатков технических газов. Но для расследования причин пожара создана специальная комиссия. Возбуждено дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах.
0: Про инициативы.
2: В России необходимо навести порядок в работе курьеров, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности. В первую очередь важно ограничить для них въезд на тротуары. Об этом заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, передает газета.ру. По его мнению, принятых до сих пор мер недостаточно для повышения безопасности участников дорожного движения. Зотов отметил, что строить что-то дополнительно не обязательно. Во многих городах тротуары сами по себе достаточно широкие и частично могут отводиться под велодорожки. Нужно лишь нанести на них правильную разметку. Важно, чтобы курьеры на средствах индивидуальной мобильности и обычные пешеходы не передвигались по одному тротуару без разделения. Если это происходит, то сервис должен блокировать таких доставщиков, подчеркнул эксперт.
0: Про медицину.
2: С 1 сентября в России вступают в силу новые правила предоставления платных медуслуг. Теперь договор на их оказание можно будет заключать дистанционно не только на сайте клиники, но и через мобильное приложение. Помимо прочего, изменится требование к содержанию договора на платные медуслуги. Пациентам, получающим анонимные услуги, не потребуется предоставлять паспортные данные в договоре. Платные услуги, включая отдельные консультации или вмешательства, будут предоставляться по запросу потребителя.
0: Про спорт.
2: Вероятность того, что российские биатлонисты вернутся на Кубок мира, значительно возросла. Международный союз биатлонистов МОК прислушаться к рекомендациям Международного олимпийского комитета, считает двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Об этом он заявил порталу news.ru. Ранее глава Федерации лыжного спорта России Дмитрий Свящев заявил, что Совет Международной Федерации лыжного спорта обсудит вопрос возвращения россиян на Кубок мира на заседании в Швейцарии 1-2 сентября. По его словам, с Федерацией идет постоянный диалог.
0: Про Авторадио.
2: Чуть больше 2 недель остается до 3-го суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Он пройдет 10 сентября. Как вы помните, этот сезон у нас особенный. Мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши желания. А вы охотно делитесь с нами своими мечтами. Мы знаем, что среди вас есть люди, которые хотят попить кофе с Полиной Гагариной, отправиться в путешествие на лайнере, увидеть Японию или Китай, получить стартовый капитал для бизнеса, завести породистого скакуна. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Официальный курс доллара – 83 рубля 29 копеек. Курс евро – 97 рублей 44 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

А я не знаю тех, кто не желал бы забрать из банка фирменной игры Авторадио 29 тысяч рублей и уж тем более исполнить свою заветную мечту. И да, друзья, если деньги выиграть можно будет уже в самое ближайшее время, то воплотить свою мечту в реальность у вас появится возможность в третьем суперфинале счастливого сезона, который состоится уже 10 сентября. Не упускайте свой шанс на счастье. Прямо сейчас заходите на сайт авторадио.ру, делитесь с нами своей мечтой, там же меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, и все, что останется, слушать эфир Авторадио. С этого часа в нем я, Владимир Бодров. Всем большой привет!

0: Ваш новый Солярис доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. Солярис – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14. Телефон 848-42-52-6. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42-57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Москве задержаны 13 участников нелегальных заездов на питбайках. Среди них 7 подростков. Ранее правоохранителям поступила информация о большом скоплении молодых людей, нарушающих общественный порядок и передвигающихся на мототехнике. 3 транспортных средства переместили на специализированную стоянку. Как пишет ТАСС, 5 задержанных привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения. На родителей несовершеннолетних участников ночных заездов составлены протоколы. С 1 сентября Минздрав обновит порядок прохождения медосмотра для сдачи нормативов ГТО, пишет ТАСС. Люди с первой и второй группами здоровья смогут получать допуск автоматически без дополнительного медицинского заключения. При этом школьникам с такими группами здоровья, которые планируют участвовать в соревнованиях с повышенными физическими нагрузками, потребуется осмотр врача по спортивной медицине и дополнительные обследования. Участникам с третьей и четвертой группами нужно будет пройти осмотр у терапевта или педиатра. Дети с инвалидностью смогут участвовать в соревнованиях после консультации врача по спортивной медицине с учетом индивидуальной программы реабилитации. Жителям Калининградской области будет лучше всего видно затмение, которое состоится 28 августа. Полутеневые и малые теневые фазы будут заметны жителям европейской части России, включая Москву. Небесное явление начнется примерно в 4:30 минут по московскому времени. К этой минуте вся информация. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют «Курс на прибыль». Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. «Курс на прибыль» на Авторадио. ПАО «Сбербанк».
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился!
6: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
8: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра обещают дождь, местами сильный, ветер северных направлений до 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, а днем до 19.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Да что из нормально?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
4: 7 сентября скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Авторадио.
10: You don't have to be beautiful to turn.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Озон объяснил ограничение постоплаты товаров в некоторых регионах. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Озон ограничил возможность оплаты заказа после получения только в 38 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Изменения касаются товаров, которые продавцы хранят на складах торговой площадки. В компании объяснили решение желанием сократить количество возвратов после серии атак беспилотников на логистические центры. Одновременно Озон вводит дополнительные меры поддержки продавцов. До 22 сентября для тех, кто хранит товары на собственных складах, не будет штрафов за отмены заказов и просроченные отгрузки. А с 28 августа тарифы на продажу почти для всех категорий снизят на 3%. Кроме того, продавцы, чьи товары были застрахованы от атак беспилотников, смогут получить компенсации за поврежденную продукцию.
3: Про страхование.
2: Российские банки начали включать риск атак беспилотников в требования к страхованию ипотечного жилья. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на участников страхового рынка. Пока такая практика применяется точечно, прежде всего для недвижимости в приграничных и других уязвимых районах. Сам риск БПЛА в договорах указывают не всегда. Он может входить в страхование от терроризма, диверсии или падения летательных аппаратов. Расширенное покрытие может увеличить стоимость страховки примерно на 10-20%. При этом условия отличаются в зависимости от банка и страховой компании. Основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе с Авторадио рассказал, что пока никакой конкретики по этой ситуации нет.
4: В этой связи, мне в принципе представляется, что эта тема связана именно с конкуренцией в части ипотеки. Те банки, которые будут чрезмерные какие-то экономические условия закладывать в такого рода страховку, скорее всего, проиграют конкуренцию, потому что сейчас не так много желающих брать ипотеку. Мы видим, что на 40% сократилось количество ипотечных кредитов, которые люди готовы брать. Поэтому здесь нужно думать о реальной обоснованности этих предложений со стороны банков. Мне представляется, что попытка переложить на покупателя эти риски для тех банков, которые это будут предпринимать чрезвычайно рьяно, закончится потерей доли на рынке.
2: Добавлю, что некоторые страховщики уже включают падение беспилотников или их обломков в базовое покрытие, а другие предлагают такую защиту как дополнительную опцию.
3: Про работу.
2: Сотрудники, которые часто отправляют мемы и гифки в рабочие чаты, оказались менее продуктивными. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. У тех, кто регулярно делится развлекательным контентом, показатели эффективности были ниже на 18-22%. А сотрудники, которые отправляют больше 5 нерабочих сообщений в день, работали в среднем на 27% хуже коллег. При этом сами мемы не обязательно являются причиной снижения продуктивности. В третьих случаях сотрудники сначала начинали хуже справляться с задачами и только после этого чаще переключались на развлекательный контент. Официальный курс доллара сегодня 83 рубля 29 копеек, курс евро 97 рублей 44 копейки. И между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 29 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, что очень скоро мы сыграем на 58 тысяч. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: От улыбки, конечно, всем светлее, но и деньги граждане пока еще никто не отменял. В банке фирменной игры «Авторадио» 29 тысяч, и разыграть их я, Владимир Бодров, намерен прямо сейчас. Поехали.
1: Много денег на «Авторадио». Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну и тут нельзя не добавить, что сбываются мечты у тех, кто ими делится на сайте авторадио.ру и не забывает при этом внимательно слушать эфир Авторадио. Друзья, особенно внимательно слушать его нужно будет 10 сентября, потому что именно в этот день состоится третий из пяти суперфиналов, в котором мы исполним чью-то заветную мечту. В общей же сложности в счастливом сезоне на кону 5 миллионов рублей и 5 ваших самых заветных желаний. С нами по-прежнему генеральный партнер Озонбанк, благодаря которому, помимо 5 суперфиналов, под Новый год вас ждет еще один, 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. А удвоить свои шансы вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. Там же, кстати говоря, на сайте Авторадио.ру можно буквально 3 кликами присоединиться к игре, рассказать нам, о чем вы мечтаете, и заменить скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. У всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс забрать у нас деньги. В банке 29 тысяч.

0: может случиться. Для авторадио нет ничего невозможного. Быть может, уже 10 сентября ваша мечта сбудется. Ну а прямо сейчас у вас есть возможность забрать из банка как минимум 29 тысяч. И дабы вам эту возможность предоставить, я набираю ваш номер. Набираю и жду ответа. В первую очередь, конечно же, жду гимна авторадио вместо гудков. Вот он звучит. Звучит гимн. Как минимум 3 тысячи уже гарантировано. Осталось ответить. Алло, Анастасия, здравствуйте, доброго вам дня. Прямой эфир авторадио, игра «Много денег». Меня зовут Владимир. Я очень рад, что дозвонился. Мы, я уверен, всей страной рады, что дозвонились. Видим, что вы хотите закрыть ипотеку в нашем счастливом сезоне. Да, но пока нет, пока не готовы закрыть ипотеку. 10 сентября, может быть, это сделаем. Да, ну а сейчас готовы вам отдать деньги. Много денег, Анастасия. 29 тысяч в банке. Если ответите на вопрос, какая песня только что звучала в эфире, то заберете эту сумму и даже вдвое больше, потому как наш генеральный партнер эту сумму удвоит. Анастасия, готовы назвать песню, которая только что звучала в эфире?
1: «Айова, улыбайся».
0: Да, да, абсолютно, абсолютно верно, Анастасия. Я вас от всей души поздравляю. 29 тысяч рублей ваши и более того, спасибо. Наш генеральный партнер «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 58 тысяч рублей, и уже очень скоро... Вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Спасибо за то, что вы с нами. Ваш номер остается на авторадио рулетки, поэтому слушайте эфир внимательно, особенно внимательно 10 сентября, друзья. Это я призываю не только Анастасию, но и вас, потому как наш третий суперфинал уже не за горами. Будьте внимательны. Ну а в банке с этой минуты стартовая сумма 5000 рублей. На них мы сыграем уже в следующем эпизоде. Я запускаю авторадио рулетку. Она вращается, и суперигра продолжается.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Реклама. Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» — автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 848-42-52-6. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги. Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42-57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. We'll be right back.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Минздраве уточнили число пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. В результате ЧП травмы получил 131 человек. В больницах находится 19 пострадавших. На месте ЧП дежурят бригады скорой помощи и медицины катастроф. Погиб один человек, это гражданин Китая. В Думу внесли проект закона о семейном предпринимательстве, пишет «Коммерсант». К семейным предприятиям предлагают относить микроорганизации с выручкой до 120 миллионов рублей в год и штатом до 15 человек, где не менее половины сотрудников – члены одной семьи. Такие фирмы планируют включать в перечень социальных предприятий. Это позволит регионам предоставлять им адресную финансовую поддержку и льготы. Родители должны законно присутствовать на торжественных школьных линейках 1 сентября без вычета из зарплаты, заявил Ньюс.ру депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он направил письмо министру труда и соцзащиты Антону Котякову, в котором просит признать уважительной причиной отсутствие на рабочем месте, чтобы поучаствовать в Дне знаний для родителей первоклассников и выпускников. По словам Крупника, торжественные школьные собрания проходят в рабочее время, и многие родители вынуждены любыми способами отпроситься, чтобы присутствовать вместе с ребенком на празднике знаний. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: Авторадио.

Ну, а если спросят, куда сейчас едут все самые талантливые исполнители, то я, Владимир Бодров, смело отмечу, что в Казань, друзья, потому что именно там 26 по 26 августа этого года проходит международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2026». Ну, как и у любого крутого события, у «Новой волны» есть свой великолепный гимн, который исполнили главные звезды нашей страны. Полина Гагарина, Дима Билан, Люся Чеботина, Джонни, Анна Асти, Леонид Агутин, Мари Краймбери, Сергей Лазарев, Сивиль, Владимир Пресняков, Айова, Мод и насладиться им. Всем слушателям Авторадио я предлагаю прямо сейчас. Делайте громче.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра обещают дождь, местами сильный, ветер северных направлений до 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, а днем до 19.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: На заправках появятся указатели класса топлива.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Правительство распорядилось маркировать экологический класс топлива на СЗС. Таким образом, владельцы заправок должны указывать на информационном табло в уголке потребителей в кассовом чеке, какое топливо доступно на СЗС. В начале августа в России утвердили возможность производства, импорта и выпуска в обращение бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго заверили, что эта мера временная. Она будет действовать до июля будущего года для того, чтобы стабилизировать снабжение внутреннего рынка топливом и предотвратить возможный дефицит.
1: Про топливо.
4: До конца августа в России прибудет пятая партия импортного бензина и первая из Турции. Танкер направляется из порта Мерсин. Объем партии составляет 200 тысяч баррелей. Поставка станет пятой с июля. Аналитики оценивают общий объем морских поставок бензина в Россию с конца июля более чем в 1 000 000 баррелей. Ранее сообщалось, что Россия начала импортировать бензин для насыщения внутреннего рынка, а правительство распространило механизм импортного демпфера на дизельное топливо.
1: Про зарплату.
4: Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, который предлагает сделать обязательной и ежегодную выплату 13-й зарплаты для всех сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Согласно инициативе, система оплаты труда бюджетников должна предусматривать дополнительную выплату, размер которой будет не ниже одного среднемесячного заработка за прошедший год. Автор инициативы поясняет, что действующая редакция кодекса лишь упоминает возможность такого поощрения, но не обязывает работодателей его предоставлять.
1: Про дороги.
4: 16 новых проекционных пешеходных переходов установят в Калужской области. Об этом рассказали в областном Минтрансе. Яркая световая разметка заметна для водителей за 100-150 метров даже в условиях ограниченной видимости и в темноте. В отличие от обычной краски, она не выцветает и не стирается. По данным ГИБДД, на таких переходах в области не случилось ни одной аварии. Проекционные зебры устанавливают в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в первую очередь у школ, детских садов и поликлиник.
1: Про город.
4: Общежитие КГУ в переулке Воскресенском в Калуге снесут до конца года. Начался поиск подрядчика по демонтажу аварийного здания. Стартовая цена контракта составляет порядка 10 миллионов рублей. Трехэтажное здание на 120 мест должно быть снесено до конца ноября этого года. О сносе общежития в областном Минобразовании объявили еще в 2021 году. Все это время шел процесс согласования. На месте здания будет построено новое. Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, курс евро 96 рублей 86 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Каждому по факту нужна еще и приятная компания на все случаи жизни, коей мы, Авторадио, и являемся. Поэтому призываю вас не забывать о том, что нас можно не только слушать, но и смотреть, читать и комментировать. И самый прямой контакт в наших официальных каналах и соцсетях. Так что, если вы еще не с нами, заходите, подписывайтесь на Авторадио. И все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, но уже в составе нашей дружной авторадийной семьи, продолжайте наслаждаться хитами.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь с вашей мечтой,
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
4: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Реклама на Авторадио.
6: 58 88 88.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Сергей Лавров заявил о готовности Москвы возобновить контакты с Ватиканом. Как пишет РИА Новости, речь о политических и межмидовских консультациях. Сегодня прошли переговоры с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Он, в свою очередь, сообщил, что настроены сохранять открытыми каналы коммуникации с Москвой. Лавров указал, что Россия подтвердила намерение о сотрудничестве с Ватиканом по Украине, в частности, по теме детского досье. По словам главы МИД, продолжает демонстрировать жестокость, нанося удары по несовершеннолетним. ЛАТОР оценили планы США аннулировать до 200 тысяч деловых и туристических виз. Это практически не коснется россиян, так как с 2022 года документы на въезд в Штаты почти не выдавались, отметили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Под это нововведение могут попасть только те, у кого виза была получена до 2022 года и кто уже находился в США и подавал прошение об убежище. Ученые предупредили о возобновлении на Солнце сильных вспышек. Активность звезды снова вышла на опасный для планеты уровень, сообщили в Институте космических исследований РАН. Специалисты зафиксировали серию мощных выбросов энергии. Подобные солнечные вспышки высшего класса могут спровоцировать сильные магнитные бури на Земле. Это может ухудшить самочувствие метеозависимых. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.
2: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
3: «Корона».
4: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
18: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
19: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
3: адский шеф возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился!
3: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Погода.
1: Завтра обещают дождь, местами сильный ветер северных направлений до 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, а днем до 19. Авторадио. Движение только вперед.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Скажи счастью «да».
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Центробанк хочет сделать цифровой рубль доступным без интернета.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Банк России планирует дать возможность расплачиваться цифровыми рублями без подключения к интернету. Регулятор уже ищет технологическое решение, которое позволит проводить такие платежи как гражданам, так и бизнесу. При этом функция появится не сразу. С 1 сентября системно значимые банки начнут поэтапно внедрять цифровой рубль. Россияне смогут бесплатно открыть цифровой кошелек и использовать новую форму национальной валюты для расчетов. ЦБ подчеркивает, переход на цифровые рубли останется добровольным, а заменить наличные безналичные деньги они не должны.
1: Про школу.
4: Торжественная линейка, которая пройдет в российских школах в День знаний, начнется с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, власти разработали и направили в регионы рекомендации, как следует провести 1 сентября в образовательных учреждениях. После торжественной линейки, поздравлений, напутствий педагогов во всех классах пройдет первое занятие цикла разговора о важном. Оно будет посвящено таким темам, как единение народов России и сохранение исторической памяти. Также будут обсуждаться укрепление традиционных ценностей и патриотическое воспитание молодежи.
1: Про ветеранов.
4: Завод «Пасамарус» в Калуге поможет с трудоустройством ветеранов СВО. Автопредприятие и калужский филиал фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на трудоустройство и профессиональную переподготовку ветеранов боевых действий и членов их семей. За 3 года работы филиала за помощью в трудоустройстве и переобучении обратились более 200 ветеранов, свыше 70% из них нашли работу или получили новую специальность. Соглашение с «Пасамарус» – очередной шаг в расширении партнерской программы.
1: Про зарплату.
4: Зарплату водителям школьных автобусов в Калужской области повысят с 1 сентября. Также увеличат выплаты обслуживающему транспорт техперсоналу. Решение принял глава региона Владислав Шапша. Средства для надбавки выделят из областного бюджета. Данная мера вводится, чтобы привлечь и закрепить кадры, так как водителей на школьные маршруты не хватает. Добавлю, ежедневно школьные автобусы будут развозить более 12 тысяч детей.
1: Про школьников.
4: По $100 в неделю будут платить школьникам в Детройте, чтобы они ходили на все уроки. Программа будет работать с января по март, когда прогулов в школах больше всего. Так, в месяц один школьник будет получать около $400, это примерно 32 тысячи рублей. Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, курс евро 96 рублей 86 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один в России.

0: главный вопрос.
1: Невидимкой, быть может, и приятно, но, как по мне, так куда приятнее, когда тебя замечают, выбирают и исполняют твою заветную мечту. Именно это и произойдет с кем-то из вас. 10 сентября в прямом эфире Авторадио мы, как и обещали, исполним третье из пяти желаний, поэтому, если вы еще не с нами, не затягивайтесь тем, чтобы присоединиться. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте скучные гудки в своем мобильном на приятный гимн Авторадио, рассказывайте, о чем именно вы мечтаете, и, быть может, уже 10 сентября ваша мечта сбудется. Я, Владимир Бодров, от всей души вам этого желаю, ну и, разумеется, продолжаю дарить вам лучшее музыкальное сопровождение в эфире Авторадио. Делайте громче.

0: Реклама. Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» — автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 848-42-52-6. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.
1: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
4: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
5: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои...

0: финансовые возможности и риски.
1: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о контактах с Египтом в сфере строительства плавучих атомных электростанций. Москва и Каир также рассматривают взаимодействие в области квантовых технологий. Египетские власти намерены при участии «Росатома» создать на своей территории современный центр ядерной медицины. Он будет работать на основе исследовательского реактора, который станет комплексным решением. Кроме того, есть заявки на работу в направлении новых материалов и на центр аддитивных технологий. Водителей предупредили о росте пробок перед началом нового учебного года на дорогах Московской области. В это время аж традиционно увеличивается количество автомобилей. По оценке регионального министерства транспорта, в последнюю неделю августа число машин вырастет на 100 тысяч в сутки, а загруженность трасс по сравнению с летними буднями возрастет примерно на треть. На всех столичных остановках наземного транспорта расширили функционал QR-кодов. Пассажирам стали доступны 4 новые функции, в числе которых прогноз прибытия транспорта. Благодаря нововведению пассажиры смогут узнать, через сколько минут приедет нужный трамвай, автобус или электробус, а также найти транспорт на картах местности. Как пишет газета «Метро», информация будет доступна пассажиру без скачивания приложения «Московский транспорт». Чтобы узнать необходимую информацию, нужно лишь отсканировать QR-код, и она появится на экране вашего гаджета в течение нескольких секунд. Пассажиры почти 13 миллионов раз за последний год сканировали QR-код с актуальным прогнозом прибытия наземного транспорта. К этому добавлены 4 новые функции. Можно увидеть маршрут на карте местности и наглядно определить свой путь. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 9 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк. Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: 12+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
2: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат». 6+.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на zon.ru. 16+.
1: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
0: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра обещают дождь, местами сильный, ветер северных направлений до 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, а днем до 19.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка отсрочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
6: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42-57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
7: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
8: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
7: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
9: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент. Государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54-70-79.
10: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
11: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
10: Ха, а если ипотека не подходит?
11: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
10: И где это чудо?
11: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
10: О, спасибо, уже звоню.
12: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
14: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
15: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Реклама.
1: Да нормально.
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
8: «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Постоплата товаров на Озон доступна во всех регионах страны. Подробности далее.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Озон уточнил правила оплаты товаров после получения. Постоплата по-прежнему доступна покупателям во всех регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Ограничения действуют только в части регионов и касаются товаров, которые продавцы хранят непосредственно в логистических центрах Озон. В компании объяснили, что это должно сократить количество возвратов на склады. При этом товары, которые находятся на складах самих продавцов, по-прежнему можно заказывать с оплатой при получении во всей стране.
3: Про автомобили.
2: Продажи поддержанных электромобилей в России выросли почти вдвое. В июле на вторичном рынке зарегистрировали 3646 таких машин. Это на 188% больше, чем год назад. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Всего с начала года россияне приобрели 11,5 тысячи электрокаров с пробегом, на 67% больше прошлогоднего результата. Июльский показатель стал рекордным за все время наблюдений. Спрос на поддержанные подключаемые гибриды тоже вырос. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал Авторадио о том, что стоит проверить у электромобиля или гибрида на вторичном рынке.
5: С одной стороны, это такая же машина, как и обычная машина с бензиновым мотором, потому что есть кузов, и его состояние, есть подвеска, тормозная система, ее состояние, есть электронные блоки и такие вещи, как, например, система кондиционирования, мультимедийные системы и так далее. То есть, в принципе, все то же самое. И если мы хотим купить качественную машину или находящуюся в приличном состоянии, нужно все это контролировать. А с другой стороны, вместо ДВС и коробки передач есть батарея и вся система электропривода. Надо проверять состояние батареи и, возможно, двигателя или редуктора. Но в первую очередь батареи. Как минимум на панели приборов должна показываться максимальная возможность батареи по приему заряда. Ориентироваться можно на следующий показатель, что в среднем за каждые 10 тысяч километров батарея деградирует примерно на 1%.
2: В «Автостате» отмечают, что вторичный рынок электромобилей в России продолжает расти быстрее рынка новых машин.
3: Про школу.
2: Кибер-уроки появятся во всех школах Подмосковья с 2027 года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Уже с 1 сентября к пилотному проекту присоединится 215 школ региона. Занятия будут внеурочными и охватят учеников с 1 по 11 класс. Школьников будут учить цифровой гигиене, безопасности в интернете, работе с искусственным интеллектом, созданию алгоритмов и собственных цифровых продуктов. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на завтра 84,46 рубля, курс евро 98,52 рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
4: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
6: Добрый вечер.
7: Ну, здравствуй, страна.
6: Привет. Как обычно, в 18.05 на Авторадио начинается вечернее шоу «Мурзилки лайв». И, как обычно, у микрофонов Брагин, Гордеева и Захар.
7: Брагин, ты себе напоминаешь? Наши слушатели все знают. И включают Авторадио именно в это время.
6: Гордеева, ну как, ну все-таки ты не права, ведь люди могут впервые нас услышать. Ну мало ли, действительно, надо объяснить, кто, что, зачем, почему, ну.
8: Кстати, Гордеева, ты тоже, я согласен с Брагиным, он, кстати, забыл упомянуть, что «Мурзилки лайв» лучшее шоу на планете Земля,
6: да,
8: ибо
6: кстати.
8: Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
7: А что началось-то? Захар, с тобой ты что? Ты вроде не был замечен ранее в самовосхвалении.
8: Дело все в том, что сегодня отмечается День любви к себе. Поэтому будем самовосхваляться, ну, хотя бы сегодня.
7: Ну, ладно. победил, сегодня можно. Кому еще мы сегодня будем петь дифирамбы, пожалуйста, предложение?
8: Ну, как минимум артист, который придет нам показывать свое новое творение, новую песню, поскольку это будет наш добрый друг Тони, который был у нас уже не раз и не два. И вот премьера песни будет буквально через 15 минут.
6: Прекрасная традиция у артистов — приходить с премьерой на Авторадио и дарить ее нашим слушателям, прежде чем ее услышат все остальные. Так что больше дела, меньше слов, друзья мои. Движение только вперед. И, конечно же, с песнями «Мурзилки Лайв» в эфире до 9 вечера на волнах Авторадио. Мы начинаем. Погнали!
0: Вечернее шоу.

0: Совсем немного времени остается до начала нового учебного года, друзья. И не удивляйтесь, если в этом году, 1 сентября, при входе в школу, вас встретит Денис Майданов.
1: Сам?
0: Нет, не сам.
2: Везде?
0: Нет. Его песня будет в качестве звонка. Вот такое нововведение у нас не первый раз. Ранее в репертуаре уже был Олег Газманов и другие исполнители. Вот в этом году в сентябрьский плейлист попала песня первых именно Дениса Майданова. Ну а также могут прозвучать и всем известные советские детские композиции, например, «Дважды два четыре», «Учит в школе» и другие всем нам действительно знакомые. Ну что, поздравляем, Денис Васильевич, это успех, я считаю.
1: Абсолютно. Представляешь себе, рано или поздно будет, что на линейках и на уроках, на переменах, вернее, будут звучать мелодии песен Мурзилок.
0: Какая, например, сегодня пятница?
1: Вполне вероятно, почему нет.
2: А то есть в очереди за Майданом стал просто или как?
1: Ну почему, просто в одном ряду.
2: А,
1: не обязательно, да. А теперь, друзья, к аукционным вопросам. Продали мяч, которым Диего Марадона забил знаменитый гол на чемпионате мира 86-го года, когда вот эта самая рука бога, а также когда он обыграл всю команду Англии.
0: Почем?
1: И забил. 2,5 миллионов фунтов, это примерно чуть меньше 3,5 миллионов долларов. Но возникает вопрос, откуда взялся этот самый мяч? Ну. Дело в том, что игру судил арбитр из Туниса, Али бин Насер. И вот после финального свистка он банально забрал мяч и хранил его больше,
0: Какой молодец,
1: 20 лет.
0: А?
1: В 22-м году бывший арбитр продал спортивный снаряд за 2 миллиона 370 тысяч долларов. Ну а спустя год он подписал письмо, в котором написал, что подтверждает, что это был единственный мяч, которым играли футболисты Аргентины и Англии.
0: Ну так и... у многих наверняка где-то шайба лежит. У тебя нет шайбы какой-нибудь?
1: У меня, знаешь, сколько шайб?
0: Где Овечкин забил там, допустим.
1: У меня шайб масса.
2: Да он придумал что угодно может.
1: Вот я хотел сказать, что этот потом может появиться другой мяч и другое письмо.
2: Ну хорошо, ладно, с этим мы еще как-нибудь разберемся. А вот теперь, красотки и красавцы, я сейчас, кстати, обращаюсь ко всем нашим слушателям, обсудим очень интересную и непростую тему. Более треть россиян сталкивались с предвзятым отношением на работе из-за внешности. Это может быть предвзятость как в позитивном смысле, то есть когда тебя слишком там ярко выделяют, слишком обращают внимание на тебя, это тоже может мешать. Либо наоборот, на тебя, скажем так, не обращают внимания, не замечают, а то и удается даже как бы уколоть человека за какие-то...

0: отношения. Как это может еще выражаться вот, в плане негативной реакции? Некоторые работодатели, то есть начальники, могут напрямую сказать, что у сотрудника избыточный вес, что у него неопрятная или неформальная одежда, что у него слишком яркая или слишком необычная прическа или цвет волос, что у него слишком вызывающие татуировки или пирсинг. Это же тоже все составляющие внешности. Мы сейчас говорим не только о том, что дано от природы, но то еще, как человек выглядит, как он себя украшает. Но, в общем, в любом случае, это такой очень серьезный инструмент и очень большая тема для обсуждения. Конечно, же нам всегда нужны вы для того, чтобы этот вопрос рассмотреть во всех деталях.
1: Просто хороший человек. Так называется наш лайв-чат. Вот, следующий вопрос. Вам когда-нибудь что-то доставалось за красивые глаза именно? Может ли, да, не знаю, привлекательная внешность помогала в карьере? Ну и просто в бытовых вопросах. Там, пройти без очереди, получить скидку и т.д.
2: Друзья, пишите нам плюс 7-915-459-2020. Это номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер, Макс. Ну и обязательно заходите на страничку Авторадио в ВК.

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку. Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
0: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
3: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» — автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14. Телефон 8-48-42-5-2-6. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
7: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
3: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
5: Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». «Мурзилки Лайф» на Авторадио.
1: Ну и теперь к нам пришел артист, которому мы обещали петь дифирамбы, и обязательно будем это делать. Артист ВК Рекордс, Рава Мьюзик, Тони. С премьерой, Тони, привет. Привет, привет,
2: привет. Привет. Всем привет.
1: Мы еще не виделись с тобой в этой новой нашей студии. Так что очень здорово, что
2: рад
1: ты
2: вас видеть.
1: К нам
3: взаимно. Абсолютно взаимно.
1: Слушай,
3: да.
1: Ты знаешь, что довелось прочитать в некоторых медиа, что твой музыкальный стиль можно охарактеризовать как интеллектуальную поп-музыку с элементами R&B и неожиданно шансона.
2: Теперь да.
1: Ты сам согласен с такой вот формулировкой?
2: Я думаю, что да, конечно. 100%.
4: Что тебя так угораздило?
2: Интеллект это... есть в песне. Элементы шансона есть, да. И R&B. Щепотка.
3: Всего немножечко и по вкусу. Прежде чем мы послушаем твою новую песню, конечно же, очень хочется поговорить, ну, за жизнь, да. У тебя вышел новый альбом под названием «Забываю прошлое». Расскажи про эту работу. Вот для тебя самый основополагающий, самый какой-то, может быть, важный вывод, который ты сделал, представив эту работу своим зрителям, слушателям.
2: Вы знаете, эта работа для меня очень ценна, именно ценна, тем, что все песни, они, конечно же, о моей прекрасной супруге, и я от лица нас всех мужчин,
4: как это приятно,
2: да, решил посвятить в лице своей прекрасной жены этот альбом.
1: Всем женщинам.
4: Да. У вас как... юбилей, что ли, свадьбы какой-то?
2: Нет, нет,
4: почему
2: нет,
4: это происходит?
2: Ну, просто от сердца, от души
3: юбилей?
2: Идет там музыка. Да, я хочу, чтобы все женщины слушали эти песни как манифест, чтобы они это все проецировали в свою жизнь. Я просто очень много сейчас вижу комментариев и видео снимают, и девушек, очень большое количество девушек пишет, что эта музыка звучит как манифест, и мы все хотим услышать эти слова от своих мужчин. Поэтому я этим альбомом хочу сказать о том, чтобы мужчины не стеснялись, не ждали каких-то поводов, не ждали каких-то событий, юбилеев, да, а говорили это просто каждый день своей любимой.
4: В общем, пойте серенады, друзья.
2: Да, да.
3: Я на всякий случай для наших слушателей, ну, может быть, для вдруг кто не в курсе, кто супруга у Тони, это, конечно же, замечательная певица Сивили, группа Артик Асти.
2: Да.
4: Ладно. Ну, нотка ревности.
3: В смысле?
4: Ну, в смысле, мне тоже нравится Сивиль. Почему я не могу сказать об этом?
3: Что ты ревнуешь мужика к Сивиль?
2: Нет, мне очень приятно.
1: Зависть.
2: Я часто это слышу.
4: Она, конечно, красотка.
2: Я горжусь этим.
4: Талантливейшая певица, безусловно. Но ты тут связался с другой певицей. Вот, несмотря ни на что, певицу зовут Валерия.
2: Да.
4: Вот. И теперь от Сивиль пропущенные звонки.
2: Да,
1: либо от Валерии
2: из-за этого.
4: Так называлась композиция дуэтная. Да. Каким образом вдруг Валерия появилась в твоей судьбе?
2: Вы знаете, мы написали очень давно песню «Пропущенные звонки» вместе с Фаргосом, вы знаете, наверное, да?
3: Угу.
2: Замечательный сам продюсер. И артист.
4: Ну, не Фаргос, а Фарго.
2: Фарго. Да, ну я его не знаю.
1: Фаргос,
3: это для своих.
2: Да, да. И мы написали песню энное количество времени назад с артисткой Христианой. Ну, как-то не сложилось у нас по времени, по релизам, видимо. И я эту песню попросил забрать. И предложил Иосифу. Отправил. И через 20 минут мне Иосиф перезвонил и сказал: «Гоу,
1: я буду
3: уже записано.
2: Да, я буду петь, да, да, да, вместо Валерии». Да, он мне позвонил, говорит: «Нам все нравится, давайте встречаться на студии, попробуем записать». И мы попробовали, записали. И я хочу сказать и низкий поклон и Иосифу, и Валерии за их профессиональный, суперпрофессиональный подход, за их отношение ко мне, к музыке и вообще ко всему, что происходило, как мы снимали видеоматериал для соцсетей. Это отдельная благодарность.
1: Слушай,
2: замечательные люди.
1: Мы знаем, что у тебя готовится еще один фит, который, правда, держится в секрете. Даже нам не расскажешь?
2: Ну, пока никому не рассказываю.
1: Тогда ты понимаешь, где примерить его?
2: Да.
1: Договорить. Да. Слушай, я думаю, что мало кто знает, что ради творчества ты готов на какие-то совершенно невероятные поступки. Например, для съемки того небольшого видео ты прыгаешь с парашютом.
2: Да. Ну, у меня есть друг, у меня есть друзья, и один из них Миша Марвин, которому просто вскоре сказал, что хочу прыгнуть с парашютом.
4: Он решил, известный парашютист?
2: Он нет, он прыгал.
3: Он авантюрист.
1: Но он тоже хочет.
2: Он прыгнул, он прыгал из тарзанки с парашютом, и мы приехали в первый раз туда в воскресенье, и небо было закрыто, и не получилось. Он говорит: «Приезжайте во вторник». И мы приехали рано утром во вторник, и все случилось. И честно вам скажу, для меня с возрастом стало самым большим страхом — это страх высоты.
3: Так, и как ты решился? Вот кто-то упал даже на студии. В обморок при том.
2: И для меня это было, честно сказать, большим шагом.
3: А зачем?
2: Ну, вот я любитель острых ощущений.
1: Но ты с инструктором ведь?
2: Да.
1: Не в одиночку.
2: Нет, а первый раз никто не прыгает в одиночку.
1: Ну что, давай тогда перейдем к премьере.
2: Давайте.
1: Итак, песня «Так хочу сказать тебе, любимая». Быстренько расскажи о ней, как она создавалась.
2: Ой, эта песня создавалась достаточно легко, потому что о таких чувствах не хочется что-то выдумывать, что-то придумывать. Она вышла из нас с командой на одном дыхании. Это припев вообще я придумал, напел и придумал текст на балконе, стоя, смотря вдаль. Вот с куплетами, конечно, мы работали. Но так эта песня о том, чтобы люди, точнее, наша прекрасная половина человечества радовалась жизни и находилась с любимым человеком и слышала от него все самое лучшее в свой адрес.
4: Севиль, делай погромче. Это тебе.
1: Итак, Тони.

0: Спасибо, друзья.
1: Это
0: спасибо.
1: Тони!
2: Хорошо начать эфир с любви, да?
1: Теперь понятно, почему это манифест всем, да. Всех женщин.
3: Ну я что, Стас Михайлов, конкурент появился?
0: Нет, нет, это мой большой друг, Стас Михайлов, большой привет.
1: Тони, в общем, мы ждем тебя с неизвестным пока артистом. Здесь привет.
3: Сибирь будет, не знаю.
1: Мы не знаем этого.
0: Да, привет моей прекрасной жене, конечно.
1: Спасибо огромное.
0: Да.
3: Спасибо.
0: Спасибо вам.
4: Вечернее шоу. Реклама.
1: Да что?
5: Что?
1: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск или выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на comtogether.t2.ru.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения. Вечер.

0: но все-таки, если вы отправляетесь в маршрут, даже в МЧС советуют, обязательно сообщайте. Все-таки, куда вы отправляетесь, лучше позвоните, если маршрут сложный, потому что, знаете ли, всякое бывает. С другой стороны, конечно, если хочет человек, наоборот, потеряться на недельку хотя бы от других, да, тут можно подумать.
1: На Авторадио.
0: Вот, пока сезон не закончился, знаете, есть очень эксклюзивные, интересные предложения для тех, кто, как сейчас модно говорить, выгорел, совершенно истощился, уже нет никаких сил, вымотался, да, съездил в отпуск с семьей, приехал еще более уставший. И кому еще необходим отдых, прежде чем попробовать начать опять-таки работать. Интереснейшее предложение появилось. Срочно, горячая новость. Идет набор в рыбацкий лагерь для тех, кому за 35.
2: О, это я.
0: Нет, понятно, что ты за 35. Я тоже за 35. Слушай, да и Гордеева, в принципе, может
3: рыбацкий лагерь. Я так понимаю,
0: лагерь.
3: Что он не совсем про рыбалку.
0: Подожди, дай я прорекламирую.
2: Сейчас узнаем, подожди.
0: Что предлагают участникам? 7 дней без интернета, во-первых.
3: Плавали, знаем.
0: Да, значит, в принципе, сейчас этим никого не удивишь, потому что вон, в любой регион выезжаешь, там нет интернета.
2: Так, продолжай.
0: Это не эксклюзив. Дальше. Рыбалка, лодки, баня, питание. Организаторы даже обещают, внимание, 45 литров горячительного на смену. Смена стартует 28 сентября.
2: А сколько народу?
0: Вот, я про что и хочу сказать. А как-то вот 45 это понятная цифра. Она, в принципе, некоторых очень даже впечатляет.
2: Да, я бы сказал, вдохновляет.
0: Сколько народу будет. Потому что некоторые столько берут на обычную рыбалку. А вот небольшой компании мужчин, которые
3: или обязательно на неделю.
0: Да, вот подобный рехаб. Скажем так, этим никого не удивишь.
3: Ну, вообще, в принципе, условиями не сильно я была прельщена, удивлена.
0: Ну да.
3: Вот, потому что это все вопрос подачи. По большому счету, все ингредиенты, все составляющие так или иначе присутствуют у различных людей, которые выезжали когда-либо с кем-то на рыбалку, просто на шашлык, просто на выходные, кому-то в гости, кому-то на дачу. И в той или иной степени все равно пробовали вот то, что здесь предложено. Например, у меня вот это вот 7 дней без связи и лодка, сон-час и
2: 45
3: далеко
2: литров.
3: От людей. А, это все у меня бывало. Я, правда, завязала сейчас с этой историей. Я больше в такие походы не езжу.
0: Именно с 7 дней без интернета и 1 час сна.
3: Именно
0: или
3: с тем, чтобы на лодке. Нет, про 45
0: лодке.
3: Я вообще ничего не говорила.
0: Простите.
3: Я сказала, что просто я уплывала на лодке в те края, где я никого не заступна, где просто ты спишь, ешь, отдыхаешь, ты не, вообще не откликаешься для этого мира. И
2: да?
3: Прекрасно.
2: А интернет тогда вообще был?
3: Был.
0: Нет, это дело не в этом. Это действительно сейчас несложно. Я говорю, в любой регион выезжаешь, даешь кому-нибудь, владельцу УАЗик, определенную сумму, он тебя закидывает в такие.
2: Нет,
0: где
2: ну,
0: ты можешь
2: но здесь, здесь ты видишь красиво и бани, я так понимаю, ночлег, потому что владелец УАЗик тебя может засунуть.
0: Захар, любой каприз за ваши деньги.
2: Хорошо.
0: Обращайтесь.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра обещают дождь, местами сильный ветер северных направлений до 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, а днем до 19. Авторадио. Движение только вперед.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
5: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
6: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
5: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
9: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: просто хороший человек. Так называется наш сегодняшний лайв-чат. И мы сегодня вас расспрашиваем. Вам когда-нибудь что-нибудь доставалось за красивые глаза? Может быть, привлекательная внешность помогала в карьере вам? Ну и просто в бытовых вопросах. Пройти без очереди, получить скидку, избежать штрафа какого-нибудь. И просто раз и просили. Просто за красивые глаза. Или наоборот, вы, может быть, какой-то... Сталкивались с негативной реакцией на вашу внешность, которая вас обижала в какой-то степени.
1: Не, мне интересна была оценка однажды, да, мне сказали просто, что вот коллега сказали, какое у вас удивительно асимметричное лицо. То есть, представляешь, устраиваешься ты на работу, тебе такую вот фразу выдают.
2: Асимметрия такая,
1: да,
2: у тебя.
1: И ты думаешь, это хорошо или плохо?
0: Может быть, только
1: симметричных принимают?
0: Асимметричных не бывает, начнем с этого.
1: Да, в том-то и дело.
0: Вообще не бывает симметричных лиц, и это уже доказано.
1: А уж тем тел, тем более.
0: Татьяна пишет из Нижнего Новгорода. Начну я читать наше сообщение. Она очень мне понравилась. Такое откровенное, залихватское такое. Я на любителя, пишет Татьяна. Есть лишний вес? Немного, но есть.
1: Но в нужных местах.
0: Правда, мордашка симпатичная, даже очень. Вот, знаешь, так, женщина описала себя в двух словах, притом очень классно. Так вот, ни разу внешность не сыграла никакой роли в моей жизни при трудоустройстве и в работе в целом. Более того, за всю мою карьеру несколько моих руководителей, коллег и даже больших начальников были с очень нестандартной, даже сомнительной внешностью. И это не мешало этим людям найти свою работу, сделать сногсшибательную карьеру и стать крутыми боссами.
1: Слушайте, ну тут женщина и мужчина, тут надо все-таки разделять.
0: Она пишет, я так понимаю, что и про мужчин, и про женщин.
1: Потому что у женщин внешность все-таки играет большее значение, чем у мужчин.
0: Смотря в каких организациях.
2: Брэд Питт сейчас так думает, ага. А Анастасия из Калуги пишет следующее. Не знаю, как это работает, но мне как-то всегда что-то где-то фартит. И доктора хорошие, и скидку без просьбы сделают, и без очереди пропустят, и в любых ситуациях вообще все складывается, не знаю. Ну, наверное, человек несет в себе, вот если хорошее, то и получает хорошее. А может, и правда за красивые глаза?
1: Может быть.
2: Может быть.
1: Ну, вполне. А вот Игорь пишет, что за красивые глаза все достается только людям, привыкшим жить, так сказать, на шару. Но потом за это все им приходится платить втридорого. Да, подарить красивой женщине букет цветов или угостить в ресторане – это замечательно, но это больше знак внимания, чем подарок за красивые глаза именно. Вот такое мнение.
0: Ну и в конце концов Саня Чебоксар пишет. А вы знаете, в офисе девочкам, а девочки – это бухгалтеры, секретарши, нравится, когда я в рабочей одежде захожу за ключами от помещения. Я такой с бородой, в рабочей одежде. Они прямо ахают от моего вида.
1: Вот. А может быть, они по поводу... Простите, по поводу другого ахают что-нибудь. Ну там, ты вошел, а что-то там не так у тебя.
2: А у тебя
1: в одежде
2: они рабочая. Но они же постоянно
1: ахают.
2: Но
1: Саня принимает именно на свой счет.
0: Почему вы такой вот?
1: Нет, ну я...
0: Почему сразу прогадываю?
1: Я допускаю.
0: Нет, я уверена, что Саня красавчик.
1: Я тоже допускаю, что
0: Саня
1: красавчик.
0: А когда он еще с бородой в рабочей одежде заходит, я не бухгалтер, упал бы и то тоже сразу. И ахнул перед этим.
1: Давайте, мы тоже хотим ахнуть. Давайте в следующем часе ждем ваших новых сообщений. Мы готовы ахать, если вы пришлете что-нибудь интересное эксклюзивно на номер +7 915 459 2020.
2: Ну или, по крайней мере, вы можете это сделать то же самое, прислав нам сообщение в официальную страничку Авторадио в ВК.
1: Да, по поводу вашей внешности. Как оно вам помогало, мешало, наоборот? Пишите, нам интересно.
3: Лайф-чат. Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
4: Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
5: Вот что значит настоящий верный друг.
3: G-Energy значит настоящий друг.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Привет, вы кто?
14: О, мы мини-лента?
13: О, вы что, вернулись?

0: 88-3204-8605.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 19:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Количество погибших из-за пожара на Амурском газохимическом комплексе увеличилось до 3. Подробности далее.
3: Про главное.
2: 3 человека погибли при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. По уточненным данным, погибшие – сотрудники подрядных организаций. 2 граждан Китая и 1 россиянин. Еще 24 человека госпитализированы в больнице города Свободные с травмами различной степени тяжести. Возгорание началось на объектах, которые сейчас находятся в режиме пусконаладки и готовятся к официальному запуску, сообщили на предприятии. По данным МЧС, основное оборудование комплекса не пострадало, угрозы для жителей ближайших территории нет, причины происшествия устанавливаются.
3: Про нововведение.
2: С 1 марта следующего года в России изменится порядок контроля за здоровьем водителей. Если врачи выявят заболевание, которое может быть противопоказанием к управлению автомобилем, медицинская организация сообщит об этом водителю и МВД. После такого уведомления у автомобилиста будет 3 месяца, чтобы пройти внеочередную медкомиссию. Если противопоказания подтвердятся или водитель не пройдет проверку в установленный срок, право на управление автомобилем прекратят. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер в беседе с Авторадио рассказал о том, что пока неизвестно, как точно будет работать новая система.
4: Нам на этот вопрос ответить не могут. Но мне кажется, что если у человека какие-то заболевания, связанные с невозможностью вождения автомобиля, то постепенно эти данные в любом случае будут актуализироваться и попадать в систему. Просто на это как бы надо будет какое-то время. И в этом случае, скорее всего, если болезнь не поддается лечению, но мы знаем, что есть 3 месяца еще на собрание доказательной базы, может быть, человек уже вылечился, да, и у него есть соответствующий документ. Здесь тоже могут быть определенные ошибки. Если это будет возможно, то надо будет доказать, что ли болезнь есть или болезни нет. Ну или если болезнь пройдет, то, соответственно, тоже предоставить соответствующие документы, чтобы восстановить действие прав.
2: Добавлю, что в базе данных МВД не будет написан диагноз, там лишь будет указано, что у человека есть медицинские показания отозвать права.
3: Про цены.
2: Скорого и массового падения цен на квартиры ждать не стоит. Об этом News.ru рассказал маркетинговый эксперт Евгений Межевикин. Он отметил, что цена квартиры складывается из нескольких факторов, в числе которых стоимость земли, стройматериала и другие. По словам Межевикина, уже осенью скидок станет меньше на фоне снижения ипотечных ставок. При этом себестоимость строительства заметно выросла, поэтому девелоперы не спешат снижать цены.
3: Про мошенников.
2: Москвичка отдала телефонным мошенникам больше 75 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции. Пострадавшая работает системным администратором. Аферисты связались с женщиной в мессенджере и представились сотрудниками банка и силовых структур. Они заявили, что от ее имени якобы оформили доверенность, а деньги на счетах находятся под угрозой. Чтобы сохранить накопление, москвичку убедили снимать средства и передавать наличные курьерам. Так продолжалось несколько дней, после чего женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на завтра составит 84 рубля 46 копеек. Курс европейской валюты 98 рублей 52 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Ну, еще раз добрый вечер.
2: Привет, друзья.
3: Привет, привет.
1: Я вообще считаю, что не симпатичных или некрасивых людей нет. Да и не одежда красит человека, а гимн Авторадио. Вот если гимн Авторадио стоит у вас в вашем смартфоне вместо гудков скучных, мы понимаем, что это самый прекрасный для нас человек.
2: Красавчик. Красотка. Все наши, да. Нет, ну правда, дорогие наши, все красивые. Скоро будет очень интересный момент. Мы будем разыгрывать опять деньги.
3: Да, и сейчас в банке 5000 рублей. Но эта сумма может быть удвоена благодаря нашему генеральному партнеру. Самое главное, друзья, чтобы это самое гимн Авторадио мы услышали, когда будем вам звонить, и чтобы вы назвали нам песню, которая будет сейчас прямо звучать в нашем эфире.
1: Тогда вообще будете красавчики прям.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, очень хочется, чтобы между нами сейчас вот эта самая молния возникла. Ну, этот контакт там или химия, как это еще говорят, да? Между нами случилась химия, и вот...
2: Пусть что-нибудь случится.
1: Ну да, не ударом же мы устраиваем для вас специально, друзья мои, этот 13-й счастливый сезон вашей любимой суперигры, которая называется «Много денег». Почему любимая? Ну, потому что когда много денег, конечно, это любимая игра. Потому что действительно много денег. И в данный момент, естественно, не исключение.
2: Да,
1: с нами генеральный партнер «Озонбанк». Вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Если быть более точным, то призовой фонд этого счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, к исполнению которых мы уже приступили и делаем это с огромным удовольствием. Плюс еще будет одна мечта от «Озонбанка», которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну и, как обычно, отслеживать движение денег в нашем банке можно на сайте Авторадио.ру. Там же вы можете поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио. И там же на сайте Авторадио.ру написать, рассказать нам о своей мечте.
1: Наступает любимый момент, когда мы связываемся с нашими радиослушателями, но сначала нужно определиться, кто же у нас сейчас будет на связи. Гордиева, нажимай кнопку.
2: Нажимаем кнопку, останавливаем авторадио-рулетку.
1: Да, 52-24 в конце телефона. На связи у нас должна быть Анна из Московской области, которая мечтает съездить в Китай. Обожаю их дорамы. Посмотреть архитектуру древнего Китая. Анна, что ж, мы разделяем ваше увлечение. Вот, давайте сейчас выйдем на связь. Для этого звоним Анне. Тишина. Анна из Московской области.
2: Хочется услышать дорамы и архитектуру.
1: Так, тихо. Пока гудок. Нет. Увы, гимна мы, к сожалению, не услышали.
3: Да, и остаемся мы без рассказов про архитектуру Китая, а также
2: про какая-то грустная дорама у нас в эфире.
3: Да, совершенно не такая, на которую мы рассчитывали. А гимна мы не услышали. 5000 рублей продолжает оставаться в банке. Мы не можем увеличить эту сумму.
2: Мы ничего не можем в такой ситуации.
3: Вообще
2: можем
3: ничего.
2: Только расстроиться.
3: А я расстроился.
2: И я расстроилась.
1: А я напоминаю, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей, поэтому расстраиваться не стоит. 5 ваших заветных желаний, и это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В общем, не надо печалиться.
3: Гордиев,
1: игра впереди.
3: Запусти Авторадио рулетку.
2: Запустила.
1: Ну что, продолжаем счастливый сезон.
0: «Много денег». Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

Реклама. Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку. Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите. Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 84842 526. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.

0: Ну, мы сегодня уже намекали, что скоро начало нового учебного года. Простите, ну простите,
1: да
0: еще
1: ладно,
0: раз.
1: Все календарь видят и все понимают, что это рано или поздно. Ну, все равно, уже рано.
0: В очередной раз сейчас наступаем на больную мозоль, понятно. Но начало учебного года — серьезное испытание всегда, как для самого школьника, так и для родителей. Резкая смена распорядка дня, приготовление домашних заданий, новые предметы. Как адаптироваться ребенку к школе после летних каникул, спросим совета у эксперта. На связи с нами детский и подростковый психолог Инна Маханькова. Инна, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Добрый.
3: Здравствуйте.
0: Ну, Инна, вот по вашему опыту, сколько по времени происходит эта перестройка организма на учебные рельсы после летних каникул?
2: Есть российские исследования, и по данным следующее, от 20 до 60% школьников испытывают серьезные трудности адаптации. И эта адаптация от 2 недель до 6 месяцев доходит. Да. Представляете?
0: Простите, от 2 недель до 6 месяцев?
2: Да.
0: Может, до 6
2: да,
0: недель хотя
2: да.
0: бы, нет? Это полгода.
2: Нет, месяцев. Да, полгода. Кошмар. Если мы говорим про начальную школу и младших школьников, особенно кто пошел в первый класс, потому что в эту статистику попали и первоклассники.
0: Полгода, там уже и заканчивается
1: год. А там уже каникулы,
0: год.
1: И опять адаптируются.
0: И не первые уже каникулы.
1: Да, да, да. Так все-таки, понятно, что мы об этом часто говорим, но это необходимо, потому что подрастают новые дети, подрастают новые родители.
0: И требования подрастают, к сожалению.
1: Как плавно, как безболезненно войти в учебный процесс, который сейчас очень непростой, и каким должен быть распорядок дня у ребенка в первые дни?
2: Для начала хочется, чтобы родители знали, что дети действительно испытывают стресс. Есть медицинские исследования, которые показывают, что уровень стресса, гормона стресса, кортизола, в 5 раз выше у детей в первые 2 недели. Когда у нас такой высокий уровень стресса, надо понимать, что голова-то как раз не работает. У нас хуже память, запоминание, когнитивный ресурс расходуется на утилизацию стресса. То есть дети, по факту, они в неосознанке первые 2 недели. И что-то с них требовать... Это превратиться в надзирателя и усугубить положение, поэтому максимально мягко и спокойно. И есть такое красивое исследование психолога Юлии Косенковой, она 150 школьников взяла и попросила их рисовать школу и семью. И первые 2 недели они рисовали школу в темных тонах, такую черно-белую, до ужаса. А семья такая, знаете, вся в сердечках, цветная, такая радостная.
3: То есть спасение от школы.
0: Дома так хорошо, господи.
2: Да, ну подождите, потом, через 2-3 недели рисунки стали теплеть, появились цвета, сердечки, одноклассники. Все нормально, дети адаптируются. Наша с вами задача — быть группой поддержки. И идеально помогает разговор. Перед школой, во-первых, не стращайте сами, не называйте школу ужасом, который ждет нас в этом году. Ну, вместе проговорите, что тебя беспокоит, что меня как родителя беспокоит, что мы можем в этом году сделать по-другому, или что мы будем делать точно так же, что тебе помогает. Проговорить — это очень полезно. Дальше режим банально, все знают, но на всякий случай напомню, что сон нужно сдвигать на 15-20 минут вот в эту неделю уже начинать, чтобы ребенок не стрессировался еще просыпаниями ранними. И разминка именно учебная для мозгов, то есть 10 минут в день чтение, другой день по математике порешать примеры. Опять же, согласно данным, самое страдающее — это математика и запоминание смысла текста. Поэтому, если пару абзацев прочитал за 10 минут, о чем прочитал? Спросить, может быть, как-то в игровой форме. Чуть-чуть мозг размять к началу учебного года очень будет полезно. И супер вещь, если возможно сделать, это встреча одноклассников до начала учебного года. Угу. Это настолько им дает такую фору, они друг друга увидели в неформальной атмосфере, что-то там уже как-то обговорили. Это очень снижает стресс у детей. Угу. Можно прям договориться в родительском чате.
0: Да.
2: И
0: особенно если с ночевкой, если родители уйдут, а это 11 класс.
3: А еще лучше уедут куда-нибудь.
1: 31 августа на 1 сентября.
3: Хорошо.
2: Ну, это хорошее предложение.
0: Шучу.
3: Хорошо, а скажите, пожалуйста, можно ли делать ребенку какие-то послабления? Ну, там, пропустить занятия иногда. У меня, например, сын регулярно говорит, давайте завтра я прогуляю школу. Ну, вот. А, допустим, позволить не делать уроки. Вот такие моменты. Как?
2: Вот представляете, как раз-таки психологи в связи с тем, что очень высокий стресс у детей, рекомендуют даже делать послабление. То есть не полное игнорирование начала учебного года, но мягкий такой вход, лояльный.
3: На лайте.
2: Да, то есть можно что-то пропустить, что-то там не сделать. Домашние задания, кстати, тоже рекомендуются не более 20 минут первые дни, потому что это тогда дети могут начать вообще болеть, да, это дезадаптацию может вызвать. Они в перегрузке первое время.
0: Ин, ну а если вот не сделали, извините, двояк схлопотали, вот как это объяснить ребенку, что ну ничего страшного, господи, двойка больше, двойка меньше. Какие слова подобрать?
2: Да, так и сказать, что, дорогой, сейчас у тебя мозг не работает не лучшим образом, ага. Мы адаптируемся, ты эту двойку вот пятью пятерками справишься в следующем месяце, ну, не боись вообще, на ура.
0: Ну и супер. В следующем месяце. Спасибо, друзья, спасибо за совет. Детский психолог Инна Маханькова была у нас на связи. В общем, вступайте в новый учебный год весело
1: и легко. Без стрессов.
3: Спасибо.
0: Спасибо.

0: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit-Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
9: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
10: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже, уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
11: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
4: В ленте.
5: Авторадио.

0: Ну и продолжим разговор про обучение в школе. И, друзья, администрация не может отказать учащемуся продолжить обучение в 10 классе. Такое разъяснение дал Верховный суд после рассмотрения соответствующей жалобы. Ну а напомню, поводом стала история школьника, который не прошел отбор в профильный класс. Школа его отчислила. Три суда встали на сторону школы, но высшая инстанция отменила их решение и признала отчисление незаконным.
1: Yes.
0: Достаточно неожиданный прецедент, который хочется обсудить с юристом. На связи с нами Алексей Горелов, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры». Алексей, добрый вечер.
2: Добрый вечер, добрый вечер.
3: Добрый.
0: Ну, смотрите, в этой новости, действительно, которая закончилась, я считаю, достаточно справедливо, говорится, что три суда встали на сторону школы. А чем можно объяснить их мотивировку, если высшая инстанция отменила их решение?
2: Раньше в нашей законодательной системе было прописано, что отсутствие мест в профильных классах является законным основанием для непринятия ребенка в 10 класс. Это было в законе. Но Верховный суд, проявив осмотрительность и правильное толкование не буквы, а духа закона, указал, что здесь нужно трактовать не как написано в законе, а не лишать ребенка права на образование. Потому что право на образование является одной из основных конституционных прав человека.
3: Пожалуйста, иди в колледж. Образовывайся.
1: Подожди, какие колледж? Если человек, например, он учится, он хочет получить именно 10-11 классов образования, а классы все профильные. Вот у меня лично было именно так в школе. То есть есть ли какие-то четкие алгоритмы, Алексей, да? Если все классы профильные, а ученик, условно говоря, не прошел отбор именно в профиль. Вот у меня лично была похожая ситуация. То есть мы прошли, но у нас... простого класса, условно говоря.
0: Общеобразовательного.
1: Да, простого класса после 9 класса его просто не было. После, господи, после какого?
0: После 9.
3: Да, после 9.
2: Смотрите, ситуация идет следующая. Если в вашей школе нет непосредственно общеобразовательного класса, то подается заявление в департамент образования, ну, как вот, допустим, в Москве, департамент образования Москвы, с тем, чтобы решить этот вопрос. И департамент образования дальше рассматривает, либо можно этого ребенка отправить в соседнюю школу, которая в шаговой доступности. Если соседней школы также нет, то создается новый общеобразовательный класс на базе либо вашей школы, где вы учитесь, либо на базе соседней школы.
3: Ради одного ребенка, простите.
2: Нет, здесь опять же можно и ради одного, но этот вопрос идет массовый. И они смотрят, если есть необходимость. То есть если... все классы переполнены, общеобразовательные, в соседних школах, то создается новый класс какой-то из школ, куда собирают детей из оставшихся переполненных классов. И дети уже в этих классах образовываются. Но хотелось бы еще отметить, что Верховный суд сказал несколько дополнений. То есть принимают в 10 класс не абы кого и всех подряд, а есть тоже ограничения. Потому что если, допустим, у ребенка нет аттестатов, то есть он не завершил вообще 9 класс, то есть, ну, прогуливал либо одни сплошные двойки, его не примут, потому что он не прошел 9-классное образование. То есть он должен будет остаться на второй год, либо там еще раз на второй год, и вот получить этот аттестат, и только с ним уже идти в 10 класс. И второе основание, которое в законе есть, и Верховный суд его также подтвердил, если ребенок вместе с родителями сдал неполный комплект документов и не вовремя. То есть есть конкретно комплект документов, которые нужно сдать для поступления в 10 класс. Если ребенок по каким-то причинам его не сдал, либо сдал сильно позже, там уже все-таки школа может отказать, и после жалобы в тот же департамент образования могут пойти навстречу и зачислить ребенка. Но это уже на усмотрение этой комиссии.
0: На усмотрение школы.
3: Как раньше было проще? Ты
0: вот
3: куда?
0: Именно.
3: В 10 идешь или там не идешь? Все! Без проблем вообще. А
0: ну
3: сейчас
0: что ж,
3: профильные классы. Есть место,
2: нет места. В прошлое время тоже все равно эти комплекты документов сдавались. То есть это не просто так ваше желание. Это, может быть, в вашей памяти осталось, что только одно желание, и идем в 10 класс. Все равно собирали эти комплекты документов. И все равно все-таки получали аттестаты за 9 классов. Вы же, я не думаю, что были прогульщиками и двоечниками.
3: Нет, конечно, не были. Но как все равно все сложнее и сложнее с каждым годом
0: вот
3: становится
0: именно,
3: учиться.
0: Бедные школьники.
3: Ладно, спасибо.
0: Но это мы понимаем, Алексей, это уже не ваша зона компетенции по поводу, бедные они или нет. Алексей Горелов, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры», был на связи. Всего доброго. До
3: свидания.
0: До новых встреч.
3: Вечернее шоу.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра обещают дождь, местами сильный. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, а днем до 19.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Реклама на Авторадио.

0: За красивые глаза вам когда-нибудь что-нибудь доставалось? Вот просто так. Просто вы когда понимали, что просто вам сейчас помогла ваша внешность, да? А, что вы там симпатичный, симпатичная, и именно за это вы сейчас собираете бонусы. То есть либо вас взяли на какую-то работу, либо там пропустили туда, куда не всех пропускают, либо не взяли с вас какой-то штраф, который там с любого другого человека могли бы, например, взять.
1: Ну вот я, к примеру, Валентина Алексеева, которую мы знаем, да, наша мисс России, по-моему, прошлого года, если мне память не изменяет, ну, пожалуйста, сейчас какой у нее путь? И Филипп Киркоров ее заметил, понимаешь, сейчас она в шоу-бизнесе. Да, это она, Валентина Алексеева, та самая,
0: слушай,
1: которая была на студии.
0: А я думаю, похоже, боже мой, я смотрю, как раз
1: Филипп. Ладно, сейчас не об этом. Слушайте, но я вот не завидую Борису из Кисловодска, он профессор в университете. То есть вы представляете, да, какие там дамы приходят, в каких нарядах сдавать экзамены. Ну, это же, ну, страшное дело, девчонки же этим пользуются, я знаю. Так вот, он пишет: обожаю карие глаза, сексуальные и завораживают. Супруга говорит, что карие глаза красивыми не бывают. Бывают еще как! А красота не от цвета зависит, а от формы. И поэтому меня редко, когда одного отпускают на службу в университет.
0: За исключением. Я не один. Да, я, как всегда, не один буду принимать экзамен, друзья. Поэтому,
1: общем,
0: девушки, на карие глаза не рассчитывайте.
1: В общем, лучший подход – это сочетать вежливость с разумным использованием правил лояльности в бытовой ситуации. Согласен, Борис.
2: Красиво сказано.
0: Так, а вот пишет подпись Люси. На самом деле такая вроде несерьезная у человека, который к нам пишет. Но я так понимаю, что это человек, руководитель, который как минимум в HR где-то работает, в отделе кадров, который имеет отношение к подбору персонала в компанию. Ухоженность важна, а не красота. То есть, например, девушек с пергидрольными волосами на нюх не выношу. Каждый день на мочалку на голове смотреть нет, ни в коем случае.
1: Слушай, еще и губы вот эти вот кошмарные.
0: Да,
1: вот
0: слишком много косметики тоже ужас. И там огромный слой тонального крема тоже нет. У меня тут не цирк. То есть, говорит, человек, почему я и думаю, что она принимает решение. А вот лишний вес вообще не проблема. Если девушка это тело умеет красиво одевать, да и мужчина тоже, а таких очень много, с удовольствием рассматриваю вакансии и с этим человеком беседую и, собственно говоря, изучаю его биографию.
2: А Оксана дальше пишет: не знаю, насколько привлекательная у меня внешность и как она мне помогала, но пока только однажды мужчина гнался за мной по МКАДу и жестами показывал, чтобы я номер телефона написала. А в остальном...
1: Это был гаишник.
2: А в остальном как-то некрасивые глаза мои.
1: Понятно. Друзья, продолжим в следующем часе. Итак, играет не в внешность, да, в... как в определенных случаях, в карьере и так далее. Пишите плюс 7-915-459-2020. В следующем часе продолжим.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
6: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Росфинмониторинг не будет блокировать переводы через СБП на фоне введения контроля. Подробности далее.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Росфинмониторинг заявил, что новые правила контроля денежных переводов не приведут к блокировке счетов россиян. Об этом ТАСС сообщили в самом ведомстве. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Контролирующий орган получит право напрямую запрашивать у национальной системы платежных карт информацию о переводах через СБП, карты мира, единый QR-код. Новые полномочия нужны, чтобы быстрее получать информацию о подозрительных переводах. Сейчас для этого Росфинмониторингу приходится направлять запросы непосредственно в банки.
3: Про нововведение.
2: В России готовят новый ГОСТ для электронных дорожных знаков и информационных табло. Проект разработал Российский дорожный научно-исследовательский институт. Документ должен объединить требования к таким устройствам и сделать информацию на них более заметной и понятной для водителей. В частности, табло запретят мерцать и показывать анимацию, а их яркость должна автоматически меняться в зависимости от освещения. На что направлен новый ГОСТ, Авторадио рассказал автоюрист, заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с общественной наблюдательной комиссии Александр Холодов.
5: Давайте будем реалистами. И новый ГОСТ, и все вот эти требования, они прописаны для того, чтобы можно было взыскивать штрафы за нарушение этих знаков. То есть, условно говоря, чтобы были четкие критерии, этот знак соответствует ГОСТу, мы, соответственно, можем было штрафовать. Поэтому и прописаны все вот эти требования. И как бы здесь как раз это скорее идет защита от каких-то возражений потенциальных водителя, что он там не видел, что знак мерцал. То есть вот это все, в первую очередь, должно защищать тех, кто штрафует, а не тех, кто ездит. Конечно, безопасность дорожного движения, может быть, от этого улучшится, но это скорее вторично, скорее такие побочные эффекты. А, конечно, всех заботит, чтобы штраф, такой вот переменный знак, мог приходить, и он был законен.
2: При этом в Росдорнии основной задачей нового стандарта называют повышение безопасности и устранение противоречий между действующими требованиями. Когда новый ГОСТ вступит в силу, пока не сообщается.
3: Про технику.
2: Массового возвращения российских приложений в App Store и Google Play в ближайшее время ждать не стоит. Такое мнение высказал председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Поводом стало возвращение приложения Озон в Google Play. Ранее их удалили из магазина, после чего компания подала апелляцию и приложение восстановили. По мнению клиента Клименко, это скорее отдельный случай, а не начало общей тенденции. Более того, эксперт допускает дальнейшее устранение ограничений в отношении российских цифровых сервисов. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 46 копеек, курс евро 98 рублей 52 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Реклама.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
6: Ну и снова здравствуйте.
7: Рада приветствовать вас, дорогие друзья.
6: Привет.
8: Коротайте вечерок с Авторадио. Прекрасно делаете. Здесь шоу «Мурзилки Лайв». Здесь Брагин, Гордеева, Захар. Счастливые люди, потому что мы же работаем на радио. И тут одежда, ну, не всегда имеет значение. Хотя, конечно, нас сейчас показывают. И, в принципе, мы должны как-то выглядеть.
9: Да,
8: но это не самое главное.
9: Тоже.
8: То есть дресс-кода у нас, ну, скажем так, нету.
7: С другой стороны, меня всегда несколько оскорбляло снобизм со стороны телевизионных див. Не буду сейчас называть кого, что... Ой, на радио та история, куда можно ходить, не краситься, не причесываться, все дела. Пришла лохудра, все равно тебя никто не видит.
8: Ну, это, наверное, другая. Это старое какое-то радио еще. Приемник, который включался в розетку. Наверное.
7: Почему?
8: Но
7: мне кажется,
8: все-таки...
7: это не зависит от того, видит тебя или не видит. В любом случае, ты,
8: конечно,
7: с коллегами, ты приходишь в коллектив.
8: Да, правильно.
7: Причем здесь это? Видит ли тебя, например, огромная аудитория по всей стране?
8: Когда у тебя работают два прекрасных
7: быть,
8: мужчине,
7: например,
8: конечно, нужно выглядеть.
7: Конечно, как я могу быть лохудрой?
8: Вообще абсолютно.
9: Да ты никогда не была ей.
8: А как мы можем не побриться? Захар,
9: можем.
8: Да, или не подстричься?
7: Нет, но это легкая небритость, она добавляет только шарма.
9: Друзья, называется.
8: По поводу внешнего вида, мы можем рассуждать сколько угодно, но у нас все-таки есть специалист, с которым будем разговаривать буквально через пару минут. Это Влад Лисовец, извините. Вот он-то расставит все точки над «и», собственно, да, как нужно одеваться.
7: Про имидж, да, потом еще поговорим про непосредственную красоту, как ее добиваться. То есть у нас очень полезный этот час, дорогие друзья. Не пропускайте ни одного специалиста, ни одного эксперта, ни одно наше слово в эфире.
8: Шоу «Мурзилки лайф».
7: Что, прости, не поняла.
8: До конца этого часа мы с вами.
0: Вечернее шоу.

0: Итак, продолжая тему «Встречаем по одежке». То одежку, собственно, нужно где-то найти, правда? В России сейчас, оказывается, бум секонд-хендов. Почему бэушные вещи стали так популярны и сколько они, собственно, стоят? Продолжим разговор со звездным стилистом Владом Лисовцом. Влад, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Сначала вот скажи пару слов по поводу главной темы. Встречают по одежке. Твой совет, что лучше все-таки надеть на собеседование?
1: Все-таки должна быть сдержанная одежда. Вообще никак не отражать ваши вкусовые предпочтения. Лучше стереть этот момент, чтобы все-таки встречный человек рассматривал, смотрел на вашу речь, смотрел на ваши знания, на ваше желание работать. Поэтому пиджак, что-то такое очень простое, рубашка, брюки, без каких-либо... Ну и не слишком солидно, потому что вот это, в этом тоже есть момент, и хочу понравиться. Тоже не должно быть прям вот слишком приходить в костюме. Сегодня это тоже может вызвать, несколько странные ощущения.
2: Так, и эту одежду, в том числе, чтобы сэкономить, можно найти в секонд-хенде. Что они из себя сейчас представляют?
0: Секонд-хенды.
1: Они очень разные, ребят. Есть, которые предоставляют просто, где продают старые коллекции. Вообще прям вот, даже иногда можно встретить вещи с этикетками. Есть, кто продает просто не супер такое качественное, простое, спортивное, джинсовое. Поэтому они очень разные, и, соответственно, и цены везде разные. Начиная там от 50 рублей за вещь, или по килограмму, заканчивая вещами, которые могут стоить прям даже очень дорого. Там типа 30 тысяч рублей кожаная куртка или 35. Вот я как-то присмотрел себе куртку, она была 90-х годов, она стоила 30 тысяч рублей, она была очень красивая.
0: Ничего,
1: очень крутая,
0: то есть не сказать, что в секонд-хенд ходит тот, кто, низкого там, материального уровня или так далее.
1: Да, просто разные. Есть секонд-хенды, когда ходят люди совсем, просто хоть что-то купить для себя в гардероб, а так в России, в Москве секонд-хенд – это магазин таких
0: винтажных
1: товаров,
0: вещей,
1: где... Винтажных вещей, и где фишка-то в чем? Люди ходят покупать, молодые, среди молодых очень популярно, потому что у этой вещи не будет ни у кого. Все стало очень похожим, все бренды делают одинаковую одежду, все люди одинаково одеты. Посмотрите в городе, если вы посмотрите, все абсолютно одинаково одеты. А вот в секонде ты можешь купить то, что там производилось 20-25 лет назад, и ты в этой вещи будешь такой особенный. Нишевая вещь, как говорят, нишевая вещь. Вот, соответственно, поэтому очень многие обращаются для того, чтобы не быть похожим на других.
3: Влад, скажи, пожалуйста.
1: Разный посыл.
3: Как ты находишь интересные для себя вещи? Там же, ты уже говорил, там про вещи даже на развес огромное количество. Как ты подмечаешь для себя то, что тебе приглядывается?
1: Есть тренд. Вот, допустим, сейчас это 2000-е. И сейчас эти вещи, когда появляются у дорогих брендов, они стоят сумасшедших денег. А как купить себе джинсы на бедрах, допустим, расклешенные? Соответственно, полазить по секонд-хендам. Найти джинсы, которые были 2002-2005 года, там,

0: все остальные вещи должны быть хорошими. Хорошая обувь, хорошие брюки и винтажный пиджак, тогда вы не будете выглядеть неопрятно. Когда много секонд-хенда, иногда это выглядит, ну, не совсем опрятно. Поэтому тут надо искать.
1: Бороться, искать, найти и не сдаваться.
2: Не сдаваться, ладно, ну ты прям...
1: Спасибо.
2: Заслужили,
0: да.
2: Заслужили.
0: Просто, да, смотрите, нет в этом ничего постыдного. И я, например, вот честно, несмотря на там, как бы, и на свою там, на свой заработок, я могу заглянуть, потому что, еще раз объясню, вы приобретете, допустим, джинсовая куртка сейчас, приталенная, вы ее нигде не найдете. В секонде они есть, потому что это как бы не модно среди массового, да, потребителя. А, соответственно, а это сейчас тренд, допустим, вот такая узкая куртка рок-н-ролльная, джинсовая. И, соответственно, зайдя в секонд-хенд, вы покупаете вещи, вас начинаете спрашивать, ой, как круто выглядит, потому что вы на фоне остальных в другом силуэте.
1: Остается только узнать адрес этого секонд-хенда и вперед из песни. Спасибо тебе огромное. Ну, в общем, будем искать.
0: Всего хорошего.
1: Да, спасибо.
2: Спасибо.
1: Влад Лисовец, звездный стилист, был у нас на
0: связи. Пока-пока.
1: Счастливо.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов.
4: Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию.

0: коллекцию, а дизайн. От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома, мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» микрорайон не «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Более трети россиян сталкивались с предвзятым отношением на работе из-за внешности. С этого мы сегодня начали разговор про красоту и ее значение в карьере современного человека. Ну а продолжим тем, что более 60% косметологических центров, которые, ну, по идее, созданы для того, чтобы мы становились все красивее, все лучше, все симпатичнее, все больше себе нравились. Так вот, две трети центров, по данным последнего исследования, в России работают без лицензии. Тему продолжим с суперспециалистом. Она точно знает про это все. С нами аналитик индустрии красоты, эксперт по законодательству в данной сфере Елена Москвичева. Елена, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да, Елена, вот скажите, если центр косметологии без лицензии, это плохой центр? Там работают злые дяди и тети, которые хотят нам сделать плохо?
1: Они не злые дяди и тети, им все равно, что они с вами сделают, они зарабатывают деньги. Поскольку косметология – это медицинская деятельность, оказывать услуги медицинские без медицинской деятельности и без медицинского образования нельзя. И поэтому каждый пациент, который приходит в клинику, должен помнить одно – лицо – это не попы, трусы на нее не наденешь. Все, что тебе сделали с лицом, тебе придется носить потом перед согражданами. Поэтому, прежде чем, так сказать, отдать свое лицо в руки специалисту, спрашиваем, есть ли лицензия у этого медицинского центра. Причем не просто спрашиваем, а в уголке потребителя должен висеть листок с QR-кодом. У каждого грамотного гражданина на телефоне есть QR-ридер. Так. Наведите QR-ридер на этот QR-код, и вы увидите, оригинальная это лицензия или нет. То есть поддельная или нет. Увел ли вас в единый реестр лицензии этот QR-код. Второе. Вам начинают уже открывать какой-то флакончик, набирать шприц и предлагают вам сделать инъекцию. Посмотрите на коробочку этого продукта. И опять-таки QR-кодером проверьте легальность этого продукта, зарегистрирован ли он в системе «Честный знак». Про систему «Честный знак» все знают, ну, про слышали, маркировку да. все mm-hmm. знают. Да, поэтому, так сказать, люди должны быть в этом отношении грамотны. И любой из пришедших в клинику, либо в салон красоты с медицинской лицензией, имеет право спросить у врача его документы. Вот последняя история, когда у нас, значит, один известный блогер и одна известная девушка, которая выдавала себя за косметолога, поскандалила с блогером из-за того, что у нее спросили документы об образовании, документов она не показала. Потом дело кончилось полицией, в которой все били себя в грудь кулаком и кричали, что она студентка Сеченовского медуниверситета. Это не доказательство того, что ты можешь делать медицинскую услугу. Медицинскую услугу в косметологии может делать человек, у которого есть высшее медицинское образование, ординатура по дерматовенерологии, аж 576 часов обучения косметологии для того, чтобы мимо вашего лица не промахнуться. Поэтому, если вы думаете о своей красоте как о долговременной истории, как о некоем капиталовложении, чтобы, так сказать, к вам непредвзято относились на работе, mm-hmm. пожалуйста, отнесите свое лицо к специалисту. Я вас очень прошу, чтобы потом мне не пришлось разбирать ваши претензии и выяснять, кто был прав, кто виноват.
3: Елена, тогда еще один вопрос, с вашего позволения. Если мне предлагают в интернете, в соцсетях, а мы же понимаем, что это сейчас основное место продвижения, специалисту, который сам приедет к моему лицу и принесет себе. Но я не буду спрашивать наличие диплома, а потом даже упросить.
4: А я бы спросил,
3: Я сомневаюсь, что профессионал, который действительно имеет вот это вот несколько сотен часов обучения, будет с собой возить все свои сертификаты и дипломы.
1: А во-первых, он не имеет права оказывать услугу у вас на дому. Косметология – это медицинская услуга. Вы же не вызываете хирурга, чтобы он вам вырезал аппендицит или увеличил какие-нибудь ваши органы на дому, на кухне, правда?
3: Да, но
1: вы
3: я вызываю терапевта.
1: Вы вызываете терапевта участкового, он смотрит вас и говорит, или вам больничный, потому что у вас грипп, или у вас серьезные заболевания, и пошли на разного рода обследования. То есть он не делает с вами ничего руками, он смотрит на вас. Вот, это первое. Второе. У любого специалиста есть госуслуги, в которых есть его документы. И если у него настоящие документы, кто мешает ему их показать? Он 8 лет учился. Почему бы ему не похвастаться своими документами,
0: что
1: если они у него настоящие? Да, чего стесняться. Ну и потом я вам хочу сказать, что хороший специалист по домам не ездит. Хороший специалист сидит в клинике, и к нему стоит покорная очередь пациентов, которые хотят сделать себя краше.
2: Клиники,
1: то есть,
2: да, имени себя
1: зачастую. Настоящий
0: врач себя ценит. Елена, еще один нюанс встретила, что все равно есть какая-то градация между теми же самыми клиниками косметологических услуг, что если, например, в этом, ну, салон, клиника, как угодно назвать, если там делают просто массаж, я не знаю, там какие-то там маски делают и так далее, то тогда это другая совершенно история. Тут, по-моему, даже не то, что лицензия, тут какая-то другая история с документами. Там за свои, то есть требуете не всех документов нужно.
1: Все услуги делятся на бытовые косметические и медицинские косметологические. Бытовые косметические имеют право оказывать специалист, у которого есть свидетельство о присвоении рабочей профессии, так она и называется, косметик четвертого разряда или косметик-эстетист по уходу за лицом или по уходу за телом. Этот человек может почухать вас, погладить, намазать на вас какой-то крем, размазать его по массажным линиям, да. И вот как бы на этом ограничиться. Все то, что влияет на организм с точки зрения его существования, жизнедеятельности, обмена веществ, все это уже медицинская услуга. И поверьте, поскольку мне очень часто приходится сталкиваться с осложнениями, я понимаю, что даже обычный пилинг, который мы так легко делаем, да, даже на дому, может вызвать, например, серьезное обострение псориаза или серьезный ожог кожи, после которого отпуск вам уже не покажется радостью, вы будете сидеть дома, полностью обмазанная каким-нибудь вонючим кремом. Ну вот это все просто наша дальновидность или недальновидность.
0: И осторожность.
1: Внешность – это серьезная история, к ней нужно относиться всерьез. И так как вы перебираете мясо на базаре, принюхиваясь к тому, а свежая ли это курочка, вот точно так же надо перебирать специалистов, которые будут работать с вашим лицом и телом. Второго тела вам точно не дадут, и надо запомнить.
0: На этой прекрасной цитате мы говорим огромное спасибо человеку, который с нами общался в эфире, аналитик индустрии красоты, эксперт по законодательству в этой сфере Елена Москвичева. Спасибо огромное, до новых встреч, всего доброго.
3: Спасибо.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на accountogeta.t2.ru.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Авторадио.

0: Ой, хороший человек, так называется у нас лайв-чат. Вам когда-нибудь доставалось что-нибудь за красивые глаза? Может быть, привлекательная внешность сыграла, ну, скажем так, главную роль в вопросах вашей карьеры? Ну, или там просто даже в бытовых вопросах пройти без очереди, получить скидку, избежать штрафа и так далее. Сразу же прямо от Лены письмо. В модельном бизнесе, в киноиндустрии внешность очень важна. В остальных случаях важно наличие хоть какого-то ума.
1: А, то есть по уму все-таки встречают, да?
0: Да-да. То есть модельному бизнесу там типа вроде как ума не
2: обязательно. Не надо,
0: да. И в киноиндустрии почему-то тоже Лена отказала.
1: Да. Ну вот Илон продолжает. Внешность имеет значение. Недостатки внешности помогали мне на начальном этапе знакомства фильтровать мужчин на умных и глупых. Если за этими самыми недостатками мужчина не видел ни ума, ни харизмы, значит, ни великого ума. И для чего он такой мне нужен? А вот умный смотрит глубже, а не на внешность. Таким образом, на отсев уходит минимальное время. Поэтому все мои три мужа были очень умными людьми.
0: Какая прелесть!
1: Прекрасно,
0: какая
1: Илона!
0: Какая прелесть!
1: Вы наш краш.
2: Анастасия из Ульяновска пишет, что мне моя внешность помогала, и причем не раз, и в карьере, и в бытовых вопросах, и даже когда надо было влезть на машине в поток. А сейчас я подрабатываю в такси, и, что интересно, радуются привлекательному водителю как мужчины, так и женщины.
1: Ой, слушайте, у нас такая вообще, такая водитель женщина везла в Архизе на УАЗике по всяким там...
0: На Красной Поляне с такой ездили тоже, просто невероятно.
2: Это она, наверное, была.
1: Слушай, ну это Кавказ, то есть представляешь, там мужчина же, это же все, это мускулинность. А тут вдруг женщина на УАЗике, понимаешь, на их уровне.
0: Класс.
1: Они, конечно, смотрели косо.
0: Вроде как и не внешность помогла мне, а упорство. Получалось за счет по сопромату. Пришла раз, два, три, ну никак, ну сопромат, мы же понимаем, да? Но приходилось всегда к назначенной дате вовремя. Пришла на четвертый раз, рассказываю, показываю, что да как. Профессор такой, ну все не то, все не так. Я про себя уже подумала, что придется опять приходить. Расстроилась жуть. Тут преподаватель говорит, ладно, давай зачетку. Поставил зачет и говорит, это за настойчивость и упорство. Редко такое вижу. Вышла счастливая до ужаса. Вот теперь считайте, что в итоге сыграла и какую роль ваша Олька.
2: Я вспоминаю, как я техмех, техническую механику сдавал 34 раза. Вот что такое упорство.
0: Ну, за красоту, да. Значит, ты сдал тоже, да?
2: Нет, за упорство. Был бы красивый.
1: 34 уже явно не за красоту.
0: Был бы красивый, на 20-м бы
1: сдал. Спасибо огромное. Отличный лайв-чат сегодня получился. Ну и, конечно же, по красоте будет наша фирменная музыкальная пародия через 10 минут.

0: Некрасивых людей не бывает, мы...
1: Мы так договорились.
0: Об этом, да, мы так договорились. Но, тем не менее, появляются вот такие вот исследования, которые, кстати, опять-таки опираются на общественное мнение, на конкретно, то есть, ну, социологии, как она, то есть, у людей ходят и опрашивают. Более трети россиян сталкивались с предвзятым отношением на работе из-за внешности. Будь то у кого-то невероятно яркая, привлекательная, очаровательная внешность, и человек тоже может сталкиваться с каким-то проблемой, где хочется быть незаметным, где хочется, чтобы меньше уделяли внимания, например, чтобы... тут наоборот.
1: Вот по этому поводу я хочу высказать тоже. Ну, был как-то этим летом как раз на концерте, посвященный Чайковскому. Да, сидит симфонический оркестр, все как полагается. Первая скрипка, ну, вы понимаете, да, вот это первый ряд скрипок. И сидит первая скрипка, извините, в очень коротком платье. А у нее, ну, это ничего плохого, я только за, да? Но у нее на ноге огромная татуировка. И, конечно же, внимание мужчин вместо Чайковского было приковано к первой скрипке.
2: А если бы татуировки не было?
0: Подожди, это про красоту или про что? Нет, или про эпатаж если... определенный?
1: Нет, ну...
0: Это
1: ну,
0: другое.
1: Мне кажется,
0: подожди,
1: тут классика должна оставаться
0: классикой. Нога красивая была?
1: Нога красивая, но татуировка, тут, там дракон какой-то или что-то такое, понимаешь?
0: Слушай, Миш, ну это немножко другая тема. Мы сейчас говорим, как внешность...
1: Это внешность. Мы о тату тоже говорили в этом плане.
0: Про тату тоже говорили.
1: Хотя могут не взять. Извините, ты приходишь с татуировкой. Симфонический оркестр.
0: Но ведь всем
2: взяли?
0: Концерт понравился.
2: Тем более первая скрипка.
1: Я прослушал Чайковского.
2: Так вот, видишь, Наш, ты зато и получил эстетическое удовольствие.
0: Петр Ильич, простите, пожалуйста. Ну ладно. В любом случае, есть у людей такие моменты, когда они либо из-за того, что в их внешности что-то немножечко не так, либо, наоборот, она очень яркая, эта внешность, и есть предвзятые отношения.
1: Очень яркая.
0: У кого-то, например, там считают, что если женщина очень красива, наверняка дура, значит, да? То есть вот есть такой? Есть. Есть наоборот, что женщина очень красива, давайте мы будем продвигать, потом оказывается, что, а нет, наверное, не нужно было ее продвигать и так далее. Ну, то есть много вопросиков, есть много даже конфликтных ситуаций по этому поводу, но наш сегодняшний опрос в лайв-чате показал, что... Ну, нельзя сказать, чтобы так люди сильно по этому поводу страдают. Хотя, возможно, сильно страдающие просто не поделились своими переживаниями.
1: Тем не менее, наша эмоция сейчас будет выражена в фирменной музыкальной пародии, потому что, ну вот, если мы пришли с Захаром, допустим, куда-то трудоустраиваться, и у нас кроме лапти ничего нету, ну что же, судить, что ли, по этому?
2: Нет.
3: Вечером. Вечером.

0: пошли на собеседование уже.
1: Да какой уже? Надевай лапти по домам. Спасибо, это был шоу Мурзилки Лайф. До завтра.
2: Пока. Вечернее шоу Мурзилки Лайф на Авторадио. Реклама. Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+. Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
4: В Москве 9 вечера.
2: Новости.
5: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Пострадавших из-за пожара на Амурском газохимическом комплексе эвакуируют спецбортом МЧС. Далее подробности.
2: Про главное.
5: Число пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до 146 человек. Об этом сообщили на предприятии. 3 человека погибли, 2 граждан Китая и 1 россиянин. 24 человека госпитализированы, еще 122 обратились за помощью с легкими травмами. Для эвакуации наиболее тяжелых пострадавших в Благовещенск вылетел самолет МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства. На борту находятся врачи и медицинские модули. На месте продолжают работать спасатели. Причины происшествия устанавливаются.
2: Про концерты.
5: Концерт американского рэпера Kanye West до сих пор под вопросом. Как заявили в «Газпром-арене», организаторы шоу в Петербурге начали продавать билеты, не имея необходимых документов. Договор на аренду площадки для выступления не заключался. Напомню, концерты были анонсированы на 10 и 11 октября, и зрители, уже купившие билеты, оказались в подвешенном состоянии. Юрист Полина Гусятникова в беседе с Авторадио рассказала, можно ли вернуть деньги, если концерт не состоится.
6: Я считаю, что в таком случае есть все шансы для возврата денежных средств в полном объеме, потому что даже если организатор пишет нам, что билет является невозвратным, то это не распространяется на те случаи, когда сам же организатор отказывается от исполнения договора. То есть в данном случае вас защищают и Гражданский кодекс, и закон о защите прав потребителей. Что касается переноса концерта, если у нас организатор также переносит дату концерта, переносит площадку, место проведения, если он меняет одного артиста на другого, то в любом случае здесь также будет замена существенных условий договора. Все-таки куда ехать и когда — это существенные условия, и опять-таки на чей концерт. Поэтому в таких случаях также я считаю, что есть основания для возврата денежных средств.
5: При этом РИА Новости уточняет, что организаторы Say Agency отменять выступления не собираются. Гендиректор агентства Анна Супчева заявила, что Kanye West уже получил предоплату, а подготовка к концертам продолжается.
2: Про выборы.
5: Больше 2 миллионов россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в Минцифры. Больше всего заявлений поступило из Московской области, около 390 тысяч. Следом идут Алтайский край, Свердловская и Ростовская области, а также Чувашия. Дистанционно проголосовать на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва смогут жители 32 регионов. Заявление необходимо подать через госуслуги до 14 сентября. Само голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В Москве действует отдельная система на портале mos.ru, поэтому москвичам предварительно подавать заявление не нужно.
2: Про столицу.
5: Метеорологическое лето в Москве пока не заканчивается. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, сообщения о наступлении метеорологической осени 25 августа преждевременны. С 31 августа в столицу должны вернуться летние температуры, а в начале сентября днем ожидается больше 20 градусов. По климатическим нормам средняя дата начала метеорологической осени в Москве приходится на 2 сентября, однако, как считает синоптик, в этом году она, вероятно, наступит позже. Официальный курс доллара на завтра – 84,46 рубля, курс евро – 98,52 рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

Я сегодня попал под летний дождь, посвящается Юлия Савичева на Авторадио. Меня зовут Денис Левашов, приветствую вас. Желаю прелестного вечера и, конечно же, отличного настроения на волне лучших песен. Продолжаем неделю в компании отменных хитов Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
2: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 9 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Вечер.

0: 12+.
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

Дуэт, который в свое время наделал много шума, поскольку она не очень любит совместные песни, но эта баллада ей настолько понравилась, что она с радостью согласилась ее записать. Патрисия Каас и группа Ума Турман в вечернем эфире. Денис Левашов зовут меня, отправляю вам пожелания прекрасного настроя на эту неделю и минимум забот вместе с любимым авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Движение в сторону Москвы полностью перекрыли на 629-м километре трассы М-11 Нева в Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном МЧС. В районе деревни Тарасово прокинулся грузовик, который перевозил бетонные опоры. Для водителей организовали объезд через трассы А-120 и М-10. На месте образовалась пробка длиной около 2 километров. Разлива топлива не произошло. На месте работают сотрудники госавтоинспекции и дорожные службы.
3: Про запреты.
2: Минюст запустил реестр россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания. Пока в нем размещена только тестовая запись, передает РБК. Закон о таком реестре вступил в силу 4 августа. Для включенных в список могут заморозить деньги и имущество, ограничить банковские переводы, получение госуслуг, регистрацию недвижимости и автомобиля, а также действие водительских прав. Ограничения применяются, если есть вступившие в силу наказания, подтверждено уклонение от его исполнения и нахождение человека за пределами России.
3: Про медицину.
2: С 1 сентября в России изменится правило оказания платных медицинских услуг. Договор можно будет заключать дистанционно через сайт клиники, приложение или платформу МАКС, пишет газета.ру. Для анонимных услуг паспортные данные в договоре не потребуются. Отдельные консультации и вмешательства будут оказывать по письменному согласию пациента. Кроме этого, Минздрав упростит меддопуск к сдаче ГТО. Люди с первой и второй группами здоровья смогут получать его без дополнительного заключения, пишет ТАСС. Для третьей и четвертой групп потребуется осмотр терапевта или педиатра, а детям с инвалидностью – консультация спортивного врача.
3: Про страхование.
2: Российские банки начали учитывать риск атак беспилотников при страховании ипотечного жилья, пишет Коммерсант. Пока это касается в основном приграничных и других уязвимых регионов. Такое покрытие может увеличить стоимость страховки примерно на 10-20%. Некоторые страховщики уже включают падение беспилотников или их обломков в базовое покрытие, а другие предлагают такую защиту как дополнительную опцию.
3: Про QR-коды.
2: С начала сентября в крупных российских торговых сетях появится универсальный QR-код для оплаты покупок. Сначала требование будет действовать для компаний с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей. С сентября 2027 года его распространят на бизнес с выручкой от 30 миллионов, а еще через год на остальные компании и крупных индивидуальных предпринимателей.
3: Про коммунальное хозяйство.
2: Квитанции за жилищно-коммунальные услуги с 1 сентября 2027 года можно будет получать через госуслуги. Об этом РИА Новости сообщили в Госдуме. Электронная платежка будет иметь такую же юридическую силу, как бумажная, и считаться полученной на следующий день после размещения на портале. При этом бумажные квитанции отменять не будут.
3: Про нововведение.
2: Россияне могут вернуть 13% расходов на благотворительность через социальный налоговый вычет, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе. Максимально учесть можно будет сумму до 25% годового дохода. Вычет действует для пожертвований благотворительным, религиозным и социально ориентированным некоммерческим организациям, если деньги перечислены туда напрямую и без получения выгоды взамен. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на завтра составит 84 рубля 46 копеек, курс евро 98 рублей 52 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: нам повезло.
1: Повезло, если, находясь в Японии, вам преподносят в подарок мидии. Таким образом, вам признаются в любви. Да, мидии в стране восходящего солнца – символ той самой настоящей любви. Вот такой интересный факт приняли к сведению и едем по еще одному летнему вечеру. Вы на волне первого автомобильного радио, авторадио. За рулем эфира по-прежнему Денис Левашов. Будьте здоровы и берегите себя и, конечно же, своих любимых. Добрый вечер.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: тобой суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.
1: Ты включаешь

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Авторадио.

0: нашего двора.
1: Мало кто сохраняет дворовую дружбу. С возрастом сложнее заводить близких по духу людей, хотя у кого-то это все-таки получается. Верных друзей желаю вам. И от такой спокойной песни спешу к танцевальным нотам перейти. Ева Польна появляется в эфире. Денис Левашов зовут меня. Приятного всем вечера на волне Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России.

Гармоничного вечера желаю вам, друзья. Кстати, сегодня последний летний вторник этого сезона, и такую приставку теперь будет носить каждый день оставшейся недели. Плавно направляемся к финалу лета. Никакой грусти по этому поводу. Осень тоже может удивить теплом. Так что держим за это кулаки и возвращаемся к любимым хитам. С вами на Авторадио Денис Левашов. Вам мой летний еще привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Берегите любовь, она очень жить помогает, это совершенно точно. Друзья, с вами этот вечер провел Денис Левашов. Отправляюсь домой под хиты Авторадио, а вам желаю приятной ночи и получать от жизни только желанные подарки. До встречи в эфире и берегите себя.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Летим вместе в каждый город. Большущий привет. Вы настроены на радио номер один в России. Олеся Соболева у микрофона. И из приятного это то, что лето продолжается. Рабочая неделя, кстати, тоже. Каникулы у кого-то. В общем, жизнь прекрасна под музыку Авторадио. Делайте громче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя узнал.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя...

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

И нас не остановить. Мы и дальше будем делать вас богаче. Счастливый сезон суперигры «Много денег» разогнался. Мы приближаемся к экватору. Впереди третий суперфинал из пяти. Я напомню, в призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний. Вот уже 10 сентября мы исполним еще одну вашу мечту. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь желанием на нашем сайте и слушайте внимательный эфир. 10 сентября случится самое настоящее чудо в прямом эфире. Ну а сейчас с вами тоже волшебная я, Олеся Соболева. Отличного дня!

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: На беременную.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

И такое бывает. Все поехало, поплыло. Так что делайте громче авторадио. Соберем вас, зарядим, замотивируем и сопроводим из точки А в точку Б. Вы настроены на первое автомобильное. Ловите привет. Олеся Соболева на связи. Давай.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лабрикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.